0: uploads or hit me up on my socials at Oliver Heldens. Alright, I'll see you all again next week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Реестровая запись СМИ L номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
2: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках...

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. У Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: Погода.
1: Буквально недавно еще и днем столбик термометра не дотягивался до этой отметки, а сейчас 7 утра нет, а уже 11 градусов. Ну а скоро будет так, раннее утро, а уже на улице 20-25. Пока столько ожидается днем. По данным Яндекс.Погоды, днем малооблачно будет и до 26. Ждем это дневное тепло, а пока ждем музыкальную жару от Loud Luxury, Marie Cranberry и Paquita, Living on Video послушаем. Ну а с 7 до 11 не забудь мега утро.
2: Реклама. Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
3: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщику специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, стоящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте megalastochka.ru. Проектная декларация на сайте nastochka.ru. Не оферта, 18+.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь. В жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции с 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на «Аврора.ру 18+.
8: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
9: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядки получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
11: Телефон рекламной службы.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Интересно, сколько времени за всю жизнь мы тратим на то, чтобы проверить, закрыта ли входная дверь? Вроде только отошел, да, еще в голове этот предательский вопрос, а ключ я повернул два раза или один, а выключил то, сё. Этот выход для вас, тревожники. Доброе утро. Ну, я немного просто запарился утром, подумал, а чего я один тревожусь? Так, дальше вместе будем не тревожиться, а бодриться, просыпаться под крутую музыку, играючи, розыгрышей полно. Ближайшие через 15 минут. Ну, а темы бодрые, вот какие нас ожидают в первом мегутреннем часе. All Thing Break, Gravity. Еще одна красотень от Эйбин Холлоу. Дождемся Sound of Legend. А еще свежак от Фишера. Бодрый свежак.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов, овны, сосредоточьтесь на профессиональных целях. Руководство оценит. Тельцы. Подходящее время для расширения кругозора или начала обучения. Близнецы. Решайте вопросы с налогами или страховками. Раки. Уделите внимание партнеру. Конструктивный диалог поможет укрепить связь. Львы. Займитесь рутиной и здоровьем. Порядок на столе приведет к порядку в мыслях. Девы. Удачный день для творческой реализации. Вперед! Весы. Хороший момент для укрепления тылов и решения семейных вопросов. Скорпионы. Время активного обмена информацией. Возможно, полезные знакомства. Стрельцы. Пересмотрите свои расходы. Практичный подход принесет выгоду. Козероги. Вы на пике продуктивности. Проявляйте инициативу. За вами пойдут. Водолеи. Сбавьте темп. День лучше провести в уединении и спокойных раздумьях. Рыбы. Работайте в коллективе. Совместные проекты принесут быстрый результат. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Рекорд.

0: автозарядки.
1: Делаем все, чтобы утром ты чувствовал прилив сил, но бывает такое, да, только утро, а ты уже чувствуешь, как рабочий день потихоньку забирает эти самые силы. Если что, исправляем. Повторюсь, мы делаем все, чтобы ты чувствовал все-таки прилив, а не забор сил. Сразу троих позову на кофе, подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Ставлю сейчас 15-секундную подборку из композиции рекорда, нужно их пересчитать и отправить в количество, либо в личку телеграм-канала, кнопка отправки, собственно, в нашем канале, внизу, в ленте, в углу, либо в личку ВК. Все сообщения приходят в одно окно, поэтому неважно, куда ты напишешь. Считаем.

0: Даю варианты 4 или 6. 4 композиции тут было, либо 6 тем. Отправляй четверку, либо шестерку в личку телеги, либо в личку ВК жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Как же круто, что на градуснике сейчас не цифра 6, и тем более не цифра 4. Сейчас 13. По данным Яндекс.Погоды, днем облачно и до 26. Такой вот прогноз. Продолжим озвучивать приятные вещи. Ну, например, список тем, которые послушаем далее. Впереди Эбин Холлоу и Sound of Legend, Сан-Франциско.
2: Каждое мега утро в 8:40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1-2.

0: Десятки.
1: Помимо музыки, которая звучит на рекорде, есть еще приятные бодрящие звуки. К примеру, звук кофемашины. Предлагаю тебе вживую насладиться ее концертом. Ну и в итоге насладиться вкуснейшим кофе. Каждое утро начинаем мы с разминки, по итогам которой троим дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофеинтин» абсолютно любой кофе. Ранее ставил 15-секундную подборку из наших рекордных звуков, да, из композиции. Нужно было их пересчитать, отправить количество в личку телеги либо ВК. Было в этот раз 6 штук.

и вовремя шестерку отправили Кирилл Федоров, Анна Зайцева и Михаил Артемов. Кирилл, Аня, Миша, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению на любой кофе, абсолютно. Возвращаемся к музыкальным бодрякам. Мегутро здесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Парад Победы в Самаре состоится. В нем будет участвовать 1300 человек. Принято решение не привлекать в этом году механизированную колонну. Также уменьшат количество зрителей. Раньше было 8 больших трибун, теперь останется только 2. У каждого зрителя, которого пригласят на парад, будет пригласительный билет. В Самарской области число заведений общепита за год выросло на 26%. Регион входит в десятку субъектов Российской Федерации по числу ресторанов, кафе и баров. По данным Росстата, насчитывается около 2000 таких вот мест. В Самаре среднее значение желаемой зарплаты у тех, кто ищет работу, по итогам первого квартала 2026 года составляет 151 тысячу рублей. Такие результаты исследования. А в целом по России побольше ожидания 166 тысяч рублей. Больше новостей в телеграм-канале и Макс-канале Радио Рекорд Самара. От тебя тоже информацию принимаем. Пиши в личку телеги, в личку ВК. И вообще пиши о засадах. Каждое утро публикуем специальный пост. Я напомню тебе об этом. Засада называется. В комментариях отмечайся, где патрули ДПС, где какие сложности, необычные пробки. Будь с нами. Рекорд Мегаутро.

Ответ, конечно, музыка на рекорде, но я не о ней, я сейчас о приятном бонусе, приглашение в кофейню, приглашение на двоих, кофейню в любую из кофеен, Мозаик Кофе Индик, где тебя ожидает набор кофе плюс десерт, ну, тебя и того, кто с тобой отправится. Ну, и мы иногда вот по утрам такую легенькую игрушку организовываем, просто проверяем, когда ты проснулся и проснулась ли твоя интуиция. Я сейчас ставлю два фрагмента двух композиций, обе темы звучат постоянно в эфире. Ну, какая была в первом утреннем часе? Вот, может быть, ты уже давным-давно с нами, давным-давно проснулся, все слышал. Может быть, ты давным-давно проснулся, точнее, встал, но не проснулся, и поэтому все слушал, но прослушал, не запомнил. А может быть, просто интуиция работает хорошо. Итак, выбирай либо первый фрагмент, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Кнопка отправки в нашем канале в ленте в нижнем углу, либо в личку ВК. Совершенно без разницы куда, потому что сообщение приходит себе в одно окно. Главное, укажи еще номер телефона, чтобы мы могли с тобой связаться, особенно если ты пишешь через ВК, там его у тебя нет. Итак, первый фрагмент. Фрагмент номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личное сообщение телеги, либо ВК. Жду 40-го.

0: на 4 балла, местами затруднения, скоро будет 5 баллов, но тоже ну, достаточно неплохо, да, на дорогах. На 22-м партии это, конечно, затор, как обычно, от Победы и до Заводского шоссе. Сейчас также сложности у нас на улице Физкультурной, перед Кирова, в центр. Ну, из центра, кстати, тоже скапливается транспорт. На улице Победы посвободнее, на Нововокзале от Карл Марса до Старозагорья, от Фадеева до Старозагорья, между Москвой и Новосадовой, Аменева от Москвы до Новосадовой, Москва от Гастелло до Аврора, от Аврора до Самфирова в обратную сторону. На Новосадовой от Советской Армии до Загородного парка. Советской Армии перед Новосадовой, конечно же. Сейчас также сложности на Раките, останки грузовых машин до Карл Марса, на Зубчаге от магистральной до Воеводина, на Белорусской от завода Нефтемаш до Обувной, на Южном от Уральской до поселка Яицкий. Вот как-то так. Ну и также давай отметим улицу Аврора. Здесь достаточно все плотно. Тоже перед аэродромом начинается и до Партизанской, в обратную сторону от Мариса Тореза до Дыбенко. Не все капитально стоит, но такое очень уплотненное движение. Дабдокс, новинка. Совсем скоро заценим и хит Зербас, Афинзао, Кумбая.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Реклама. ВИП-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
6: офертой. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
10: Экономить Сулви просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
11: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
13: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд мегаутра. Новый трек на рекорде.
14: Dab Dogs, Fezzo and Zar. How does it feel? Record remake.

0: вместо зарядки.
1: Да, вместо зарядки, вместо кофе, вместо десерта, вместо еды вообще. Да, мы много чего дарим. На самом деле, очень много бонусов разных, действительно, разнообразных. А, ну, в утренних вот темах часто про кофе идет речь. А в этот раз еще и приглашение на двоих в кофейню «Мозаик», в любую из кофейни «Мозаик», кофейни «Ти», на кофе плюс десерт. А ранее просто ставил два фрагмента двух композиций, нужно было вспомнить, либо угадать, какая тема была в этом часе, в этом мегаутреннем, в этой мегаутренней 60-минутке, отправить цифру 1 либо цифру 2. Надо было цифру 2 отправить, далеко не все проснулись, интуиция тоже пока еще немножечко так, в сонном состоянии. Но все-таки достаточно большое количество верных ответов вовремя. Верный ответ к нам прислала Екатерина, последняя цифра номера мобильника 5756. 5756. Катя, поздравляю! Приятного кофепития. Ну и, конечно же, чтобы все было вкусно. Ну, так оно и будет. Ну, чтобы десерт тоже порадовал. Приглашение двоих дарю тебе. Ждем следующие игрушки. Ну и, конечно, следующие крутые композиции. Мегаутро продолжает.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 8 часов в Самаре, только стойбик термометра поднимается на цифры 20, и все, понеслась. Первые жалобы, что жарко, или первые вот такие вот новости, перевод сотрудника на удаленную работу, возможно, при аномальной жаре. Ну, пока что, конечно, рано об этом думать, но, возможно, заранее, да? Да, действительно, при аномальной жаре можно перевести сотрудника на удаленку по договоренности с работодателем или при введении особых правовых режимов. Ну, тут вот эксперты подключились, видимо, им уже стало жарко, и решили нам напомнить. Я думаю, много подобных еще напоминалок будет, потому что май набирает обороты, лето скоро, ну и рекорд, естественно, приготовил для тебя тоже много всего интересного, здоровского. Оставайся в нашей компании. Ну, в том числе и я про этот час. Нет, я, конечно, говорил вообще в принципе про май и про лето грядущее. Но если говорить про эту 60-минутку, то далее у нас рубрика, где мы ставим неформатные истории, 8.40-8.45, засада, где ты рассказываешь, какие проблемы на дорогах, где необычные пробки, ДТПшки, возможно, неработающие светофоры, где патрули ДПС. Пиши в телеге Макси под постами засада. Ну и музыка такая, got lucky. I'm coming.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов, Овны, сосредоточьтесь на профессиональных целях. Руководство оценит. Тельцы, подходящее время для расширения кругозора или начала обучения. Близнецы, решайте вопросы с налогами или страховками. Раки, уделите внимание партнеру. Конструктивный диалог поможет укрепить связь. Львы, займитесь рутиной и здоровьем. Порядок на столе приведет к порядку в мыслях. Девы, удачный день для творческой реализации. Вперед! Весы. Хороший момент для укрепления тылов и решения семейных вопросов. Скорпионы. Время активного обмена информацией. Возможно, полезные знакомства. Стрельцы. Пересмотрите свои расходы. Практичный подход принесет выгоду. Козероги. Вы на пике продуктивности. Проявляйте инициативу. За вами пойдут. Водолеи. Сбавьте темп. День лучше провести в уединении и спокойных раздумьях. Рыбы. Работайте в коллективе. Совместные проекты принесут быстрый результат. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Не утро.

0: выяснять, где какие сложности на дорогах, заходи в телеграм-канал, в Макс-канал Радио Рекорд Самара и пиши под специальными постами засада, на что автолюбителям стоит обратить внимание. Ну, конечно, от нас тоже там информация, в том числе и та, которую присылают в личку нашего телеграм-канала, в личку группы ВК. Ну, вообще, в принципе, все самое важное, актуальное, срочное, да, по новостям. Ну, вот, кстати, одну новость даже решили обсудить тут. Россияне к 30 годам в среднем накапливают около 500 тысяч рублей на банковских вкладах. Вот посчитал один из банков. И это, между прочим, чуть ли не в полтора раза больше, чем у 25-летних. Очень интересная новость, да. И решили тебя спросить, а у тебя в 30 лет было 500 косарей на счету или нет? Вот давай просто да, нет, ну или тебе там 30 нет, опрос устроили в телеге в Максе, заходи, голосуй, нам просто интересно, реально. То есть к 30 годам вот 500 тысяч рублей люди накапливают в 30 лет. В 30 лет 500 тысяч. Да или нет? Вот так это или нет? Выясняем. Выясняем в телеге и в Максе. Ну и про засады тоже. Не забывай, скоро почитай твои сообщения в прямом эфире.
1: Рекорд. Мегаутро. На связи. Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, и что у нас тут с погодой и с пробками? Давай все-таки выясним. В данный момент плюс 15, по данным Яндекс. Погода днем 27 и малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас сейчас где-то на 5 баллов. Движение плотное. И основные проблемные места, сейчас я тебе расскажу, Нововокзальная, от Новосадовой до Старой Загоры, едем, между прочим, где-то в районе 15 минут. Что касается Кирова в этом направлении, то можно поехать, можно. На Кирова, если есть сложности, то после Старой Загоры, на самом деле их там тоже не особо много. На Московском от Гастелло до Авроры, от Авроры до Сафировой, на улице Авроры от Дебенко до Мариста Реза, на Масленку от Мичурина до Новосадовой. Новосадовая относительно спокойно. На Димитрово перед Москвой с двух сторон, на Ташкентской от Тополей до Москвы, на Раките перед Карл Маркс стороны стоянки грузовых машин, Карл Маркс Олимпийская перед Ракитой, магистраль центральная тоже перед Ракитой притормаживает. Ну и революционная от Подшипникова до Москвы, давай тоже отметим. Будь аккуратен, внимателен и слушай Рекорд. Далее у нас Нари, новиночка Move Your Body и Kunst Galaxy.
1: Рекорд, реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик УСЗКСК «Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-lastochka.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
5: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
6: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
7: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
9: Срок акции с 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на «Аврора.ру18+».
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
12: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.ком.рф.
13: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок порядок получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
13: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
15: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона

0: Засада на рекорде.
1: 8 часов и 32 минуты, и сейчас мы будем выяснять, где какие сложности на дорогах. Ты об этом рассказываешь в телеге, в Максе, Радио Рекорд Самара, в наших каналах под постами засады. Ну, кто-то в личку в телеге пишет, кто-то в личку ВК, сообщения читаю оттуда и оттуда, отовсюду. Ты тоже можешь почитать, ну, по крайней мере, под постами засады в телеге и в Максе. Так, в режиме реального времени озвучиваю, что имеется. Новосадовый после Кирова в город. Так, да, парочку сообщений даже пришло у нас таких. Гагарина после революционной из центра. Как ехать? Да, русская охота. Садовая 128. Вот от Станислава. Так, Александр тоже про Новосадовый от Кирова в центр. Мост Фрунзе в город. Амбар пост в город. Губанова между Новосадовой и Москвой. Пост мехзавод в город. Магистраль центральная перед Ракитой. Далее Карл Маркс и Кирова к Ташкентской. Тут еще про шоколадку написали, но, наверное, это то же самое. Краснодонская Победа к физкультурной. Как ехать? Кедр. Заправка, да, Алматинка перед Олимпийской. Я напомню, что, да, если ты хочешь написать засаде, они уже написали, все равно пиши, да, подтверждая актуальность, либо наоборот, напиши, что, может быть, что-то где-то не актуально. Так, про Губанова написали, что актуально. Спасибо, спасибо за информацию. В личку телеги, в личку ВК или под постами сразу засада в телеге и в Максе. Рассказывай, делись информацией. Так, по Антошке сразу после кольца сайт к армии в сторону Карбышева. Там, кстати, ДТПшка еще на кольце произошла. Ну, у нас, в принципе, новость есть, телеги в Максе. Под Южным мостом в обе стороны. Вот, тоже сообщение такое. Спасибо, спасибо, будь аккуратен, внимателен, соблюдай правила дорожного движения, конечно, ничего не нарушай, и оставайся в компании рекорда. Sony Fudera дальше составит нам эту самую компанию, Afrojack и что-то эдакое неформатное. Дождись.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале Радио Рекорд Самара. Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12 плюс.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
8: ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля, проведения и оформления от кредита. Кредит предоставляется. является ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
16: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

те бодрые темы, которые у нас звучат. Но, возможно, тоже бодрая будет история сейчас звучать, но неформатная, скорее всего. Да, 8.40, 8.45 мы включаем то, что не вписывается в эфир. Иногда, кстати, вы хотели бы вписать, но все-таки какие-то особенности, изюминки, что-то эдакое в этих историях есть. Для чего мы это делаем? Чтобы тебя оно как-то встряхнуть, взбодрить с утра пораньше, может быть, порадует, заставить посмеяться. Иногда не посмеяться, иногда что-то тебя раздражает, иногда уши закладывает, всегда по-разному, потому что разные композиции включаем, разного уровня трешовости, да, неформатности, скажем так, разного стиля, разных направлений. Ставлю для тебя, и ты комментируй. По возможности, нравится, не нравится, смайлики, реагируй как-то, можешь развернуто что-то написать. Твои комментарии реально как-то интереснее даже читать, чем треки слушать, чем вот эти вот песни, которые мы включаем. Сейчас включаю, ты пиши, слушай, пиши, пиши, слушай. В конце я все озвучиваю и еще вопрос задаю по тексту. За правильный ответ задарю вкуснейшую ароматную большущую пиццу. Итак, поехали! Включаю.

0: подписку ВК. Да, тяжелый у него выбор. Как у меня, сделать потише, либо погромче. Я сделала погромче. Смеется. Юля написала. Так, прекрасная песня. Очень смешно. Так, от Николая. Тут примерно то же самое. Иришка написала нам. Так, так вот, топ. Вот это от Дмитрия сообщение. Люблю, когда вы ставите песни с сюжетом. Мы тоже любим, кстати, да. У нас это взаимно. Без подписи, к сожалению, сообщение. Так, ничего не понял. Какие-то непонятные мысли. Ну, не понял, непонятно. Мысли, все логично. Алексей, сейчас вопрос задам по тексту, и, может быть, что-то и разъяснится. Так, так, так, так. Эх, собраться бы сейчас с подружками, пообсуждать, повыбирать, но возраст уже не тот. Тоже смеется у нас Аня, пишет нам. Смайлики тоже приходят в большом количестве. Так, вопрос. Теперь задаю по тексту. Скажи, пожалуйста, с кем героини этого музыкального произведения, назовем это так, хотела бы пойти в баню? С кем? С Олегом, либо с Юрой. Пиши в личку телеграм-канала, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, совершенно неважно, все в одно окно приходит. Итак, с кем хотела бы отправиться в баню героиня этого музыкального творения? С Олегом, либо с Юрой. Жду 40-му, отдам тебе, если будешь им вкуснейшую пиццу.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Так, ну и теперь давай выяснять, что у нас там происходит на улице, какие проблемы, какие сложности, ну и о погоде давай сначала начнем. В данный момент, ну, столбик термометра на самом деле растет, растет, поднимается, поднимается, становится все выше и выше, и сейчас температура воздуха уже в районе 15 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем сегодня малооблачно и до 26 потеплеет. Загрузка дорог у нас сейчас оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 6 баллов. Движение затруднено. На Советской Армии от Тихвинской до Антошки проезд занимает около 20 минут, имею это в виду. Также проблемы на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. Тут минут 15 на Кирова от Старозагора до Карл Маркса, еще от Старозагора до самолета. Ну и Нововокзальный в этом направлении от Москвы до Новосадовой. Но в Московском перед 22-м начинаем стоять и до улица Аврора. Также от Аврора до Самфирова. На Новосадовой посвободнее, хотя в районе Оврага в центр есть проблемы. На Революционной от Подшипникова до Гаражной, на Масленку от Мичурина до Новосадовой, на Заводском от Кирова до Кабельной, в Гаражный проезд до Кабельной. Так, далее. Димитрово перед Москвой с двух сторон. Карл Маркса перед Ракитой. Ракита стороны Московского шоссе перед Карл Маркса. Ну и, кстати, перед Москвой тоже небольшое уплотнение. Мы наблюдаем. Ну и основные сложности озвучил. Есть, конечно же, и поменьше. Их достаточно много. Ну, давай еще вот Уральскую от ЗС до Южного шоссе. Антошка от Карбышева до Авроры тормозит. И можно еще улицу Авроры отметить от Гагарина до Дыбенко. Ну, тут вообще прям маленький-маленький затор. Get Lucky. Далее новинка. Заценим через пару минут.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Рекорд реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
5: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт quadroprofi.ru.
5: Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд Минутра. Новый трек.

композиции. Слушали сегодня про тяжелый выбор девушек, да? Кого же выбрать там из двух парней? В общем, если прослушал, уже опубликовали в соцсетях, в телеге, в Максе, в наших каналах и в группе ВК. Слушай, добавляй к себе, может быть, в аудиозаписи. Вопрос был по тексту, с кем героиня этого музыкального произведения хотела бы отправиться в баню? С Олегом либо с Юрой? Правильный ответ. Юра, да, почти все верно ответили, но не все. Но вовремя верно ответил у нас Света, последние цифры номера мобильника 1390. 1390. Поздравляю, Свет, и вкуснейшая пицца достается тебе. Ждем следующие игрушки. Мегаутро.

0: 1,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9 часов и 2 минуты. Оказывается, 2/3 россиян просит и помощников, и чат-ботов помочь с вопросами по дому. Такие вот исследования, результаты исследования. Вот времена такие вот пришли. Теперь мы как-то спрашивали, что в последний раз ты там искал в поисковике, где-то в интернете. Что ты в последний раз спрашивал у ИИ? Давай вот сегодня ты расскажешь об этом. Прямо вот реально вспомни и напиши. В телеге в Максе опубликовали опрос. В комментариях отмечайся. Можешь, конечно, инкогнито это сделать. В личку телеги пиши, либо в личку ВК. А я все это буду озвучивать совсем скоро. Итак, что в последний раз ты спрашивал у ИИ помощника, да? Ну, неважно, у какого совершенно, может быть, ты даже не голосом спрашивал, а текстом спрашивал. Рассказывай в телеге, в Максе под опросами. Все скоро пойдет в эфир. Так, ну а если ты меня спросишь, что мы послушаем в этом часе, я отвечу: Алока.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов, овны, сосредоточьтесь на профессиональных целях. Руководство оценит. Тельцы. Подходящее время для расширения кругозора или начала обучения. Близнецы. Решайте вопросы с налогами или страховками. Раки. Уделите внимание партнеру. Конструктивный диалог поможет укрепить связь. Львы. Займитесь рутиной и здоровьем. Порядок на столе приведет к порядку в мыслях. Девы. Удачный день для творческой реализации. Вперед. Весы. Хороший момент для укрепления тылов и решения семейных вопросов. Скорпионы. Время активного обмена информацией. Возможно, полезные знакомства. Стрельцы. Пересмотрите свои расходы. Практичный подход принесет выгоду. Козероги. Вы на пике продуктивности. Проявляйте инициативу. За вами пойдут. Водолеи. Сбавьте темп. День лучше провести в уединении и спокойных раздумьях. Рыбы. Работайте в коллективе. Совместные проекты принесут быстрый результат. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9:18 Самаре. Сегодня ты рассказываешь, что ты последний раз спрашивал у ИИ помощника. Пиши в телеге, в Максе под опросами, в комментариях, либо в личку телеге, в личку ВК. Хотел найти нужный момент спортивной трансляции, и меня обманул. Вот от Дмитрия сообщение. Запрос на создание фотки. Вот от Сергея сообщение. Создать текст на определенную тему, чтобы было интересно читать ребенку. И справился на ура, написала нам Ксения. Я, конечно, хотел бы больше, наверное, про какие-то бытовые задачи, да, не знаю, там, как долго варить пельмени, к примеру. Это я так сейчас просто наобум. Но вот и разные, конечно, ответы тут пишут. Текст для поздравления с днем рождения коллеги запрашивал ИИ. Вроде ничего так. Дмитрий нам написал тут тоже тут в личку. Еще вот как раз-таки, да, сколько размораживать тунца нужно. Серьезно? Так, от Лены. Тут тоже комментарий такой прилетел. Пиши тоже в личку телеги, в личку ВК, либо, а лучше даже именно так, под опросами в комментариях в телеге и в Максе. Что в последний раз ты спрашивал у ИИ помощника? А я почитаю чуть позже.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Так, спросил у синоптиков, какая будет погода. Хотя, как знать, может быть, там вместо них тоже ИИ. Плюс 19 сейчас в Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем малооблачные 26 градусов. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное, к 10 часам уменьшится до 4 баллов. В данный момент на Нововокзальной от Фадеева до Нагорной такая проблема 25-минутная. На Кирова от Старозагоры до Мирной тоже сложности. Так, еще у нас проблемы на Советская армия от Карла Маркса и до Антошки, на Московском шоссе от Авроры до Революционной, на Новосадовой загородного парка до Оврага, где-то так. Так, ну и, в принципе, еще можно отметить Ракитовское шоссе перед Московским шоссе, из-за ДТПшки скапливается транспорт, ну и перед Карла Маркса, Карла Маркса, магистраль центральная, а также Олимпийская улица перед Ракитовским шоссе тоже останавливаются. Идем дальше. Дальше у нас Глеб Филипченков, Малерка и Бэбэ Рекса «Faithless». Рекорд
2: реклама. Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскат Девелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам на квартиры, расположенные с 20 по 23 этаж, строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.glaslastochka.ru. Проектная декларация на сайте www.glaslastochka.ru. Не оферта. 18+.
5: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А. Ци «Империя» – 240-60-60.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
10: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
4: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в приложении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
12: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
15: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок обеспечения и получения на сайте «RosaMira.ru» и мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
16: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки.

0: Рекорд. Новости.
1: 9:31 на часах в Самаре. Бессмертный полк в этом году ставится исключительно в онлайн-формате. Подать данные о родственниках, участниках Великой Отечественной войны можно до 6 мая на официальном сайте акции. Тем, кто уже участвовал в 25-м году и прошел модерацию, повтор ничего отправлять не нужно. Их данные автоматически добавятся в трансляцию этого года. В вагонах самарского метро разместили портреты героев Великой Отечественной войны и СВО с их историями, а вестибюли украсили тематические баннеры и стикеры. Особое внимание уделили оформлению знаковых станций «Безымянка» и «Победа». Самарский метрополитен совместно с Российским военно-историческим обществом, районными администрациями и семьями военнослужащих запустил проект «Герои и подвиги». Самарцев предупредили о возможных неблагоприятных метеоусловиях. Из-за антициклона западный ветер почти стих. Днем его скорость не превышает 6 метров в секунду, а к вечеру опускается до нуля. Вредные выбросы и выхлопные газы при этом задерживаются в приземном слое атмосферы и не рассеиваются. Все срочное, важное, актуальное, интересное 24/7 читаю в телеграм-канале и Макс-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает.
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102 780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
15: Выгоднее с подпиской Prime.
16: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
18: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион-РУС».
19: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
20: Да ты как

0: ставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Радиоканал 101.5 для детей старше 12.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: 9.46 на Маре. Сначала расскажу, что будем помогать выиграть, да, какой приз. Сразу двоим подарю по двойному приглашению в кино по итогам игры тачки. Но если итог будет таким положительным, да, все срастется, сойдутся. Ищем машину с одинаковыми госномерами. Вот в ближайшие минуты узнаем, кому будем помогать, да, что помогать выиграть, я уже сказал. Вот кому будем помогать выиграть. Ты присылаешь цифры из госномера прямо сейчас. Это можешь сделать в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты. Либо в личку ВК. Совершенно не важно, куда ты пишешься. Сообщение приходит в режиме реального времени в одно окно. Главное, номер телефона не забудь указать, если ВК пишешь. Ну и будешь 40-м, попадешь в эфир, озвучишь цифры. И за пару треков нам нужно будет найти еще одного такого же человека на такой же машине, с таким же госномером, с такими же цифрами в госномере. И тогда оба получают по подарку. Ну, если ты озвучишь цифры в эфире и не найдем, ну, все равно тебя с пустырками не оставим. Итак, цифры из госномера присылай в личку в телеге «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: На улице сейчас 20 градусов. По данным Яндекс погода днем до 26. Малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 5 баллов. Движение плотное. В ближайший час оно таким вот и останется. В данный момент на Нововокзальной проблемы сохраняются. От Новосадовой до проспекта Карла Маркса едем 20 минут. На Кирова от Старого Загорода. Карл Маркса тоже не пусто. На Московском шоссе от Потапова до Авроры, от Авроры до Самфировой. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы. На Маслинку от Новосадовой до Мичурина. Так вот, вот это поворот, да? То есть не в другую сторону. Так, плотный движение на улице Авроры от Дыбенко до Марии Старезы. На Заводском от Гаражного проезда до 22-го партъезда. Ну, в принципе, давай отметим еще Карл Маркса, Олимпийскую перед Ракитой. Ракита перед Московским шоссе.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.
6: Я хочу спать.

0: спать.
1: Все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд реклама. VIP-авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушевдефиспроект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом.РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Это игрушка для всех тех, кто верит в какие-то совпадения, знаки, и для тех, кто считает, что с таким госномером, как у него у машины, очень много других тачек по городу. А таких у вас очень много, потому что каждую игру участника спрашиваем, как ты думаешь, найдем мы такую машину или нет? С таким же госномером все отвечают, да, таких полным-полно. Играем, да, в тачки, ищем автомобили с одинаковыми госномерами. Ранее попросил тебя отправлять цифры в личку телеги и в личку ВК, и вовремя ты сделал у нас Родион. Родион, здравствуй еще раз, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, Родион, ну ты уже, в принципе, в эфире, уже повезло, уже оказался нужным по счету. И уже, в принципе, автоматом что-то тут получаешь от нас. Бонус, ну вот какой поощрительный, либо и тебе, и еще кому-то отдадим по пригласительным в кино, это мы узнаем буквально через несколько минут. Твоя задача озвучить цифры, прям сам, лично. Какие они?
2: 0-1-0.
1: Ну и, собственно, тот самый вопрос. Как ты думаешь, найдем или нет такую машину? Что подсказывает интуиция, я не знаю.
2: Найдем.
1: Найдем, думаешь? Это прям много таких видел, видишь?
2: Ну, частенько.
1: Частенько. Ну, собственно, как собственно, и все наши участники. Да? Отвечаешь, давай, аккуратнее там на дороге, когда мы тебя немножко отвлекли, заставили, наверное, остановиться. Ну и через несколько минут мы с тобой свяжемся и уже подведем итоги. А уже опубликовали, кстати, госномер мы в телеге в нашем канале, чтобы увеличить охват, скажем так. Я еще раз повторю, 0-1-0. Если у тебя такие же цифры в госномере в машине, пришли сообщение, помоги Родиону получить подарок, сам тоже получишь приз. Фотку документов не забудь прислать. Итак, в личку телеги, либо в личку ВК, номер телефона только не забудь указать, если он у тебя не высвечивается. Итак, в розыске в нашем рекордном машина с госномером 0-1-0.

0: Мега утро. Тачки на рекорде. Помогаем друг другу выиграть приз.
1: Самое главное тут помогатор — это рекорд. Вот рекорд всегда как бы помогает что-то выиграть, что-то получить. Ищем мы машины с знаками, госномерами. Каждое мега утро ты попадаешь в эфир, озвучиваешь эти цифры. У нас есть пара треков, чтобы найти слушателя на такой же машине. Если находится, то получает у нас по подарку. Увы, вот несколько минут назад мы пообщались с Родионом, который катается на машине с госномером 010. Не нашелся еще один такой человек с таким же госномером. Но Родион, кстати, да, он сейчас не с нами в эфире. Родион, если ты меня слышишь, привет тебе. И, увы, это для тех, кто катается сейчас на машине с госномером 010, только что включился и вот услышал, что они все прощелкали. А ты-то не прощелкал, в любом случае, с подарком у нас остаешься. Я тебя поздравляю, подбодрим тебя походом на двоих в кофейню. Все сейчас напишу, расскажу. Ну, а мы ждем другие игрушки, где повезти уже, может, тебе.
0: Мега утро на рекорде. Ю-ху!

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: На часах у нас 10.02, на календаре 6 мая, среда. И сегодня, между прочим, и это не какой-то там выдуманный праздник, типа, да, день занавески, там, день стула. Международный день против диеты. О как, ему аж 34 года. Ну, у нас на рекорде есть все, чтобы его отметить. Очень много вкусного всего. И я сейчас не вот, вот эта вот вкусная музыка, там, вишенка на торте, вот эта вот композиция будет. Не-не-не, конкретно там то пицца разыгрываем, то еще что. Десерты в этом часе, да. Сладкий будет розыгрыш, сладкий подарок чуть-чуть попозже. А пока вкусное, да, со сладкой местами. Музыка. Ну и, естественно, мы с тобой общаемся. Общаемся. Сегодня ты рассказываешь, что последний раз ты спрашивал у ИИ-помощника. В телеге в Максе опрос вывешен. Напиши в комментариях, либо в личку. У телеги, в личку ВК. Все вот скоро пойдет в эфир. Ну и также в эфир отправляется DJ Smash. Далее с нами Anime Ninja, Out of My Body. Дождемся Эбин Холлоу. Крутая работа Дона Диабло и Виз Халифа. Ну и прямо сейчас Олф Имбах. Я Сергей Шевченко. Желаю доброе утро тебе. Это Рекорд Дэнс Радио.
0: Не утро на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирая советы астрологов, овны, сосредоточьтесь на профессиональных целях. Руководство оценит. Тельцы. Подходящее время для расширения кругозора или начала обучения. Близнецы. Решайте вопросы с налогами или страховками. Раки. Уделите внимание партнеру. Конструктивный диалог поможет укрепить связь. Львы. Займитесь рутиной и здоровьем. Порядок на столе приведет к порядку в мыслях. Девы. Удачный день для творческой реализации. Вперед! Весы. Хороший момент для укрепления тылов и решения семейных вопросов. Скорпионы. Время активного обмена информацией, возможно, полезные знакомства. Стрельцы. Пересмотрите свои расходы. Практичный подход принесет выгоду. Козероги. Вы на пике продуктивности. Проявляйте инициативу. За вами пойдут. Водолеи. Сбавьте темп. День лучше провести в уединении и спокойных раздумьях. Рыбы. Работайте в коллективе. Совместные проекты принесут быстрый результат. Переслушать гороскоп можно в телеге Макси, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».
0: Рекорд Мега Утро. Новый трек на рекорде. Джон Саммит, The World and Julia.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:16 в Самаре. Что последний раз ты спрашивал у ИИ? Спросил я тебя уже. В свою очередь, 2/3 россиян просят ИИ помощников и чат-ботов помочь с вопросами по дому. Вот. Как поменять лампочки, например, да? Расскажи. А почему? Почему ликбез такой не устроить? Да, краткий курс. Может быть, кто-то никогда чего-то там не делал. Например, здесь вот как сварить картошку. Написала нам Юля. Без уточнений, без каких-либо подробностей. Может, когда не делал человек. Впервые, да? Пожалуйста, да? Можно спросить. Много чего расскажешь, на самом деле. В готовке часто использую. Светлана нам пишет. Еще про страну, в которую хочу отправиться в отпуск, но не отправлюсь. Кстати, интересно все. Тоже не уточняется. Да и почему не уточнил, в какую страну хочешь поехать? У нас Евгений написал. Бытовые вопросы. Тут вот, к сожалению, в общем, без конкретики тоже. Ничего страшного. Это от Николая у нас сообщение. Просто так с ней болтаю. Написал нам Дима вот здесь вот. Когда скучно. Пиши тоже в телеге Максе. О чем ты последний раз спрашивал? ИИ.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Спросим синоптиков, какая погода сегодня. Прекрасные они ответят. Уже ответили. Плюс 20 градусов. В данный момент, по данным Яндекс.Погода, днем 26, малооблачно. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. В ближайшие несколько часов такая загрузка останется. Сейчас у нас Южный мост немножко тормозит до промышленности в город. Алматинка, Черемшанская до Старозагора, Уральская ТЗ до Юшки, Олимпийская от ЖД переезда до Ракитовского шоссе. Заторы, конечно, на Нововокзальный, там перед Старозагорой, перед Новосадовой, на Московском от Авроры до Самфировой. На улице Авроры от Марии Стареза до Дебенко, также от Марии Стареза до Партизанской. То есть из города на Революционную от Подшипниковой до гаражного проезда. Тут такое стандартное место. Дон Диабло, Виз Халифа. Дальше с нами и Алла Фарбан.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
5: Платформы, рынок, технологии.
4: Монетизация.
5: Цены, процедуры, практические инсайты.
4: Нейросети на практике.
5: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
4: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
5: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах. Движение транспорта временно ограничено в центре Самары в связи с подготовкой и проведением мероприятия Дня Победы. Уже меры будут вводиться 8 числа. С подробной схемой можно ознакомиться в наших информационных каналах Телеграм и Макс Радио Рекорд Самара. В Самарской области в мае два моста закроют на капремонт. С 10 числа в Красноярском районе начнут ремонтировать мост через реку Сок на 5-м километре дороги Урал, Большая Каменка, Русская Селитьба, Большая Чесноковка. Ну а с 12-го начнется капремонт путепровода через железнодорожные пути на 17-м километре дороги Самара-Большая Черниковка до трассы Самара-Волгоград в Волжском районе. В Самаре на фонтане 40 лет Победы в Великой Отечественной войне 9 мая запустят праздничную светомузыкальную программу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомню, объект находится на площади Героев 21-й армии. Еще больше новостей в телеграм-канале Макс Канал.

0: канале Радио Рекорд Самара. Подписывайся.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
12: Кроме Лента Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
13: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: А большинство из нас работает. Давай проверим, работает ли твоя интуиция. Но тут, знаешь, если ты работаешь, и тебе вот особо некогда вслушиваться там на треке, обращать внимание, так какая тема звучит сейчас, композиция, все такое, то и интуиция тоже должна работать у тебя, чтобы выиграть вот в данной нашей забаве. Очень все просто. В финале Мегаутра задарю сразу троим по двойному приглашению в кофейню Мозаику Финте на абсолютно любой кофе. Вспоминаем, какая тема была в этом часе, вот, в четвертом мегаутреннем, скажем так, уточню прям. Два фрагмента ставлю, выбираешь первый либо второй, соответственно, отправляешь либо цифру 1, либо цифру 2 в личное сообщение телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Все, на самом деле, без разницы, куда ты напишешь, потому что все сообщения приходят в одно окно. Вот они, фрагменты. Итак, какая же тема была в этом часе? Первый. Вариант номер два. Отправлять цифру 1, либо цифру 2, либо в личку телеги, либо в личку ВК. Жду, давай, 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Погода тоже бодрит, все бодрит, да, кофе, вот, да, будет сейчас двойное приглашение отдавать музыка, к ней мы вернемся прямо через минутку, ну и прогноз, плюс 21, да, сейчас по данным Яндекс.Погоды 26 будет, я уж не знаю, тепла либо жары, малооблачно. Завтра, кстати, что там уже, я могу и на завтра посмотреть прогноз погоды, завтра, кстати, вероятность небольшого дождя имеется, 27, а в пятницу, ну, тоже 27, но вот как-то похолодание будет. Вот давай сразу так, чтобы вот с небес на землю тебя спустить. Будет, ну не капитальное, но будет. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. В ближайшие 6 часов такая загрузка останется. Крупных пробок нет, заторов особых тоже. Есть, конечно, там на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой до 10 минут, на Заводском от Кабельной до 22-го партсъезда, на улице Аврора от Южного моста до улицы Промышленности, также от Гагарина до Дыбенко. Ну и, пожалуй, на этом все. Ну, на вокзале еще можно отметить со стороны Московского шоссе до Старозагора. Вот. И Ракитовское шоссе перед Карл Маркс, а Карл Маркс Олимпийскую перед Ракитой. Ждем Оливера Хелденса в самом ближайшем и диджея Смэш.
1: Рекорд реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvstv.ru. Категория 18+.
1: Реклама в Самаре 212-99-90. Рекорд. Мега утро на рекорде.

0: Зарядки.
1: 10:57, мы продолжаем тебя заряжать не только музыкой, да, но и кофейными бодряками. Утром очень много кофе, очень. Но разным людям даем, ну как разным. Как сложится, смотря как ты отправляешь сообщение, и складывается ли оказаться нужным по счету. Но обязательно сложится, если вдруг сейчас не срослось. Подводим итоги еще одной игрушки. Ранее ставил две композиции, два фрагмента двух тему, нужно было вспомнить, какая была в этом мегаутреннем часе, финальном мегаутреннем часе. Нужно было отправить цифру 2 в личку телеги либо в личку ВК, и вовремя это сделали, внимание, Настя Зиновьева, Артем Круглов и Валерия Ефимова. Настя, Тема, Валерия, я вас поздравляю, каждому дарю по двойному приглашению в кофейню Мозаик Кофе Инти, в любую из кофеен, на любой кофе и в любое время можно воспользоваться. Ну, возвращаемся к музыкальным бодрякам.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Эфиры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Так и есть, все в сборе. Здрасте, друзья. 10:00 в Петербурге по московскому времени. Хорошего дня.
3: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
4: О, привет! 6 мая, друзья. Следующая неделька у нас коротенькая. Скоро лето. Вторые майские шашлычки. Красотища. В этом часе не пропускайте любовный гороскоп. What the fuck ты популярити?
2: Ну, ты бы с Эминемом могла бы посоревноваться, да, в какой-то момент, я думаю. Вообще, давай перепоешь Slim Shady, например.
3: А, ты в плане песни, я думал, жить в черном квартале.
2: Да, почему бы нет. К новостям давайте, ребята.
4: Я ам-ням-ням.
2: У меня, говорит, нет СДВГ. Так, российским школьникам запретили танцевать вальс под зарубежные песни. Вот что интересно. В Рязанской области выпускникам не разрешили танцевать под Shape of My Heart. Это Sting.
4: Да это красиво, вы чего?
2: Вот и я этого не понимаю.
4: Ну перепойте по-русски Shape of My Heart.
2: Якобы ссылаются из-за закона о защите русского языка. Подросткам, которые несколько месяцев репетировали с платным хореографом, пришлось заменить композицию на другую, нашу композицию. Ну, это, конечно, круто и хорошо, но, по-моему, музыка, язык универсальный. В данном случае ежеклассика определенная, да, и эти песни, по-моему, ничем нам не вредят, и русскому
3: Черный
2: языку тоже.
3: Ворон.
4: Ты под это танцевал, да? Подождите, ребята, я если вы говорите, что, да, что нельзя, предлагайте, перепойте эту же песню на русском.
2: Аранжировку может просто сделать какую-то?
4: Как переводится Shape of My Heart?
3: Что-то с сердцем.
2: Здесь все английский
4: так,
2: учили.
4: Так и будем петь. Что-то сердце.
2: И выпускники чего?
3: А нет, разве?
4: Это история о карточном игроке, философе, который ищет закономерности в случайностях. Игрок ставит на кон не ради денег или славы, это, кстати, суть песни, а чтобы понять сакральную геометрию удачи, при этом оставаясь эмоционально отстраненным в маске.
2: Они же всегда танцуют под минус.
3: Ты заметил, если бы Аня сдавала экзамен, это было бы идеально. И спрашивают, как переводится Shape of My Heart? Это песня о том, как...
4: Ответ, а ты не завидуй.
3: Это прекрасно. А перевод-то есть? Как переводится?
4: Ну, подожди, дай
3: shape.
4: Мне...
3: Что такое shape?
4: Shape. Это ж не shake.
2: Shape, я барри.
3: Shape. Хорошо, а какая русская песня подойдет для...
4: Очертания моего сердца.
3: Очертания.
2: Красота.
4: Все.
3: Очертание сердца, это когда оно больше к черту идет.
4: Очертание
2: в общем,
4: сердца,
2: мне, если по-серьезки, давайте, это мы посмеялись сейчас, но, по-моему, композиция достаточно неплохая.
4: Правда, прекрасная.
2: Разрешите выпускникам станцевать под красивые песни. Они же не какие-то там, не несут что-то негативное.
4: Либо можно сделать тимбилдинг. Грубо говоря, сказать ученикам, что если хотите под эту песенку, значит, раскладывайте на фортепиано, гитару, там, на все, делайте группу. И по-русски это же исполняете.
3: Мы должны спасти школьников, прислать им свой трек. Майорка!
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра, в которой сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда, и вы не раз выручали их уже. Какой-то вопрос задавали респондентам просто на улице, они отвечали на него и собрали топ популярных ответов на этот вопрос. 6 всего у меня этих ответов, а ребятам нужно отгадать, что же люди там наотвечали. Вопрос следующий. Открывайте чатик, помогайте. Кому нужна непромокаемая одежда? По одному.
2: Угу. Ну, Аня, начинай.
3: Человеку-дождевику. Человек-дождя.
1: Ну, нет такого, конечно же, варианта.
2: Человеку, который... Туристу?
1: А, нет такого.
3: Водолазу.
1: Водолазу, это самый популярный ответ. Да, 1-0, Аня повела.
2: Непромокаемая, что это нужно?
1: Одежда.
2: Ух ты.
3: Ребенку.
1: Нет такого.
3: Моряку.
1: Так, нет такого. Она пока стреляет.
3: Дайверу.
1: Да, нет
2: так
1: такого.
2: Дайвер и водолаз, это разве не одно?
1: Спорить потом, сначала ответы.
3: Непромокаемая.
2: Вот, тут написано
3: одежда.
2: Мотоциклисту.
1: Нет, такого тоже люди.
3: Пьяному человечку на корпоративе.
2: О, все, я нашел. Грибнику.
1: Грибнику, есть, это самый непопулярный ответ, но есть, 1-1.
3: Есть, непромокаемая одежда.
1: Вам серединка осталась, 4 варианта угадать еще.
3: Между грибником и водолазом?
1: Да, вот там где-то ищите, ходите.
3: Рыбаку.
1: Да, есть такое, 2-1.
2: Дворнику.
1: Да, кстати, это был второй непопулярный
3: ответ. Солдату.
1: 2-2. Нет. Все, 2 осталось.
3: Мотоциклисту.
1: Ну, и было, Стас говорил, нет такого.
3: Смотрителю маяка.
1: Ну,
3: торгашу на рынке. Это я подсказки от слушателей читаю.
1: Пока нет.
3: Спасателю.
1: Да, спасателю есть такой. Один вариант.
2: Пожарному.
1: Да, все, ребята, у вас ничья.
3: Ребята впервые спасли прям реально.
2: Так это не вы догадались, это ребята все написали.
3: Вы вообще со Стасом ничего не выбили.
1: В общем, водолазу, рыбаку, пожарному, спасателю, дворнику и грибнику.
3: Сегодня в популярности.
0: Реклама. Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас. 9-я просека. Телефон бронирования 226-50-71. Акция действует до 10 мая. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
9: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт», квартал 1, 2, 1. Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная девация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Dance Radio.

0: Живые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 6 мая.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не просто понять, что творится в вашей душе, но понимать ему захочется очень и очень.
3: Тельцы, сегодня вам с вашим любимым человеком стоит придумать интересное место для времяпрепровождения.
1: Близнецы, сегодня вам не следует слишком верить в себя и в свои силы.
2: Началось. Рак, сегодня вы поймете, что в ваших отношениях с вашим любимым человеком исчез некий элемент новизны, и это оказывает негативное влияние на ваши отношения.
3: Львы, в этот день вам предстоит узнать, что вашему человеку неравнодушны еще и другие люди. Возможно, это просто родственники и друзья.
1: Девы, сегодня вам захочется оградить вашего любимого человека от какой-то неприятности, которая на него надвигается. Это окажется не так просто.
2: Весы, сегодня вашему партнеру очень нужен будет кто-то, кто будет страховать все его движения и помогать в принятии ответственных решений.
3: Скорпионы, в этот день постарайтесь быть внимательным к проблемам друзей вашего любимого человека.
1: Стрельцы, не забудьте в этот день про некое важное событие, которое вот-вот случится в жизни вашего любимого человека.
2: Козероги, сегодня вы почувствуете вдохновение и желание сделать что-то особенное, выдающееся и значимое в вашей личной жизни.
3: Водолеи, хотите вы этого или нет, но сегодня вам предстоит убедиться, насколько для вас с вашим милым рай в шалаше.
1: Рыбы, в этот день вы будете старательно искать подтверждение тому факту, что вас разлюбили и вообще относятся к вам куда холоднее, нежели раньше. Постарайтесь все же расслабиться и любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия применит неконвенциональное оружие в случае попытки НАТО захватить Калининград, заявил главам Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. По его словам, Москва внимательно следит за действиями Альянса. Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов сообщал, что на учениях НАТО отрабатывается сценарий захвата Калининградской области. В Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру не по профилю бакалавриата. Законопроект предусматривает, что Миноборнауки сможет устанавливать такие правила. Инициатива связана с тем, что часть студентов поступает на программы, не связанные с предыдущим образованием, что, по мнению авторов, снижает качество подготовки. Число мигрантов в России за год снизилось примерно на 700 тысяч. Сейчас в стране проживает около 6 миллионов иностранцев против почти 7 миллионов ранее, сообщили в аппарате Совета Безопасности. В первом квартале въезд также сократился, а при этом основную долю по-прежнему составляют граждане стран СНГ. Одновременно резко выросло число решений об аннулировании ВНЖ. Сейчас такой статус имеет чуть более 500 000 человек. Больше новостей ищите в нашем специальном канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ужу-гу-гу, Бугайрат 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31

0: 1 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.

0: или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем воздух прогреется до плюс 27. Ну а вечером мы вернемся вновь к 23 градусам. Будет малооблачно. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к 3 минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных 10 минутки на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагоры, также на Уральск от ИЗС до Южного шоссе. Притормаживает улица Аврора от Юшки до Заводского. Ну и на Раките минут 7-8 стоим от стоянки грузовых машин и до проспекта Карла Маркса. Ожидается, что пробки в ближайшие 5 часов останутся на том же уровне.
0: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212 99.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. Ну вот, наконец, жаришка пришла в город, но горячо у нас не только за окном, но еще и в эфире рекорда. И в этом часе специально для тебя приготовили пиццу, 3 штуки разыграем, само собой, конечно же, горяченную. Ну и музыки огненной тоже в этом часе по самое не хочу. Скоро с тобой услышим пиратскую тему от Фила. Будет новинка от Dub Dogs, How Does It Feel? Услышим последний трек от Фишера. И еще одну новинку в эфире

0: Dance Radio
1: Record. Ну и, наконец, начинаем наш традиционный розыгрыш пиццы. И сразу три штуки разыграем. Правила простые. Ставлю тебе подборку композиции рекорда. Твоя задача — сосчитать, сколько их замешано в этой подборке. И верный ответ с числом нужно прислать в личку нашей группы ВКонтакте либо в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». 10-й, 20-й и 30-й верно ответившие получат промокод на пиццу. Поэтому давай не будем тормозить и сразу лови подборку.

0: Пиши в личку нашей телеги, либо группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», сколько тем ты насчитал, но я накину подсказку. Их, возможно, было 9, а может быть 7. Вот такие два варианта. Выбирай любой и присылай. Еще раз напомню, 10, 20 и 30 получат промокод на пиццу. Не тормози.
1: Реклама. Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-846-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Легенда. Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
10: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

Dance Radio Record. Подводим итоги нашей фирменной считалочки. Не так давно я ставил себе подборку композиций рекорда, и твоя задача была сосчитать 70-м, 20-м и 30-м, верно, ответили вовремя Иван Колесов, Лиза Лазарева, а также Саша Кузьмин. Ребята, поздравляем, вы получаете промокод на пиццу, приятного аппетита, ну а мы остаемся здесь, на главной танцевальной, не забывайте заглядывать в наши соцсети, группу ВКонтакте, телеграм-канал и, конечно же, канал Макси, мы там тебе всегда сообщаем, какая движуха прямо сейчас идет в эфире. Dance Radio.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. В Самаре в мае могут возобновить движение на месте строительства станции метро «Театральная», рассказал министр строительства Самарской области Александр Фомин «Комсомольской правде». Улицы Новосадовая и Полевая могут быть открыты в этом месяце, около суда в сентябре. Движение в районе улицы Красноармейской возобновится предположительно в конце года, либо в первом квартале 2027-го. Трамваи по улице Галактионовской пойдут полноценно, когда полностью будет завершено строительство станции и проведено благоустройство. А движение автомобилей в этом году. В Самару впервые прибыла капсула с частицей вечного огня от могилы неизвестного солдата в рамках международной патриотической акции «Огонь памяти». Акцию проводят в 10-й раз. В этом году в ней принимают участие более 70 регионов и 14 стран. Крылья Советов прекратили платить агентам в 2026 году. Об этом рассказал председатель Совета директоров Дмитрий Яковлев в разговоре с «Вестями». Он уточнил, что клуб может спокойно себе позволить вести переговоры сами, разговаривать с определенными людьми и разговаривать непосредственно с футболистами, обходя агентские структуры. Агентские нюансы «Крылья Советов» — единственный, кто не платит агентам. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах «Телеграм» и «Макс» Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачно и до плюс 23. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и также сервисом Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения и затруднений, ну и практически все те же, как и в прошлом часе. 10-минутка на Нововокзальной от Новосадовой до Старой Загоры, Заводской от Кабельной до 22-го, и 5-минутки на Полевой от Молдгвардейской до Мичурина и на Нововокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. А еще напомню тебе, что прямо сейчас в наших информационных каналах Telegram и Макс проходит игра «Бензокач». И там двоим подарим по 20 литров топлива. Все подробности найдешь в закрепе. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама. 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Секонд-Хенд» скидка на все 60%. Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик ООО «СЗК Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей, указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Приложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Не оферта. 18+.
2: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! 17 мая. Заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
3: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 600 000 рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117. И на сайте контакт63.ру.
1: Реклама в Самаре 212 99 90. Record.

Record. Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, сколько чашек кофе в день вы выпиваете? Выяснилось, кофе официально полезен и для кишечника, и для ментального здоровья. Врачи выяснили, что эспрессо улучшает настроение, снижает тревожность, повышает концентрацию и дает бодрость. У любителей кофе также нашли больше полезных бактерий в кишечнике, которые связаны с хорошим настроением и правильным обменом веществ. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», сколько же чашек получается у вас. Ну а если не кофе, то что выпиваете вы? Может быть, у вас есть какой-то свой любимый напиток. Вот у меня шиповник, например. А что у вас? Давайте расскажу пока о музыке в этом часе. Послушаем работу Дженнифер Лопес «Save Me Tonight». Услышим трек от Kungs Galaxy. Послушаем работу от Нари «Follow You», «Move Your Body», «Record Remake».

0: Сити и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. «Радио Рекорд Самара». Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ ими проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
4: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
3: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока у Украины не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
4: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
3: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
4: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядке получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям.

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: И далее кратенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14, ну а завтра синоптики обещают нам небольшой дождь и до плюс 27. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения, и заметных только 10-минутка на Аврора от Южного шоссе до Промышленности, ну и минут по 5 ехать по Москве от проспекта Кирова до Димитрова и на Нововокзальной от Новосадовой до Московского шоссе. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился. И можно делать это не только в машине, но еще с помощью умной колонки. Можно просто сказать: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну, либо же слушать с компьютера, либо с мобильного с помощью специального радиоплеера. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, группе ВКонтакте в описании, либо в телеге в одной из закрепленных записей. Можешь слушать на сайте, а можешь скачать приложение. Главное, поставь геолокацию «Самарская область». Все это для детей старше 12 лет.
2: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет.
0: Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. VIP-Auto приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей Xlantix. Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 км. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А53. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
4: офертой. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
6: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-20-00.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх» бар. Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный.

Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребята, уже этой осенью «Радио Рекорд» представит новую главу фестиваля «Белое». Отправимся с вами в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Встречаемся на фестивале «Белое». «Снежная королева» называется он так. Абсолютно все в белом, естественно. Лучшие диджеи, лучшие гости вас ждут. Это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Ну а все подробности ищите прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе послушаем работу от Disco Culture and Scotty Show Me Love. Также появится Глеб Филипченко с треком «Малерка».

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
0: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%. Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
3: Платформы, рынок, технологии.
2: Монетизация.
3: Цены, процедуры, практические инсайты.
2: Нейросети на практике.
3: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
2: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
3: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
4: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Рагнарёк! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
5: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Разгрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных тормозит улица Аврора, 10-минутка от Южного шоссе до Промышленности и 5-минутки на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой и на Полевой от Молодогвардейской и до Арцебушевской. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Прямо сейчас в Телеграме и в Максе проходит наша любимая игрушка. И там двоим дарим по 20 литров топлива. Все подробности в закрепе. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик и специализированный застройщик «СК Девелопмент». Акция действует с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка в размере 300 тысяч рублей предоставляется застройщикам квартиры, расположенной с 20 по 23 этаж, строящегося объекта недвижимости. Не суммируется с другими акциями. Подробная информация об организации акции, условиях ее проведения, количестве и перечне квартир, участвующих в акции на сайте www.ласточка.ру. Проектная декларация на сайте www.ласточка.дом.рф. Не оферта. 18+.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. О самом-самом приятном, то есть о наших шоу, сейчас будем говорить, причем подробно. Главный ретро-мегадан страны, супердискотека 90-х, Радио Рекорд вернется к нам, вернется в столицу с новой постановкой под названием «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, все знают, кто это. Я нет, от меня держат в секрете, почему? Тоже вопрос. Танцпол, колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, ну и, конечно же, мегамикс от диджея Цветкова. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х — это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Джон Саммит в этом часе и свежая работа Shades of Blue. Еще диджей Смэш и Бэмби. Также Charles the Winter's Culture, Take Me. Роскошница Биби Рекс и Фэтлесс New Religion. Мафия Стайл от Трэп Мафия Хаус прямо сейчас. И все, это рекорд.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении конфликта, сообщает издание Axios. Отмечается, что США ожидают от Ирана ответ по ключевым пунктам возможного соглашения в течение 48 часов. Иран объявил о новом механизме прохода судов через Армузский пролив, сообщает гостелевидение Исламской Республики. Теперь суда должны уведомлять иранские власти и получать от них электронное письмо с правилами движения. Приняв эти правила, суда смогут получить разрешение на проход. В России создадут кибердружины для профилактики негативных соцъявлений среди молодежи. Об этом говорится в правительственном документе, на который ссылается ТАСС. В них привлекут активных студентов, профессиональных образовательных организаций и медиапатрулей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
4: Ты

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 14. Завтра ожидается небольшой дождь и также до плюс 27. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И также сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных улиц Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Там в районе 10 минут проведешь. Ну и 5 минутки на

0: сообщении и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Главное, не забудь в местоположении указать Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд
2: реклама. Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
1: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Давайте обсудим сон. Вы же все любите поспать, высыпаетесь наверняка, хотя бы некоторые из вас. Ученые объяснили способность некоторых людей высыпаться всего лишь за 4 часа. Оказывается, все дело в генетике. Чтобы вы понимали, друзья мои, лично я, по-моему, в принципе не способна высыпаться. Такая у меня особенность. Но около 3% людей могут спать мало, без вреда для здоровья, из-за того, что у них в организме есть некий феномен, то есть минимум 7 генов, которые за это самое высыпание краткосрочно и отвечают. Не все мы такие, нас таких меньшинство. Заглядывайте прямо сейчас в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а что вам сегодня снилось? Я знаю, что не все помнят свои сны. Если помните, пишите, пообщаемся. Sound of Legend в этом часе и свежая работа Сан-Франциско. Еще Мари Краймбрери, давай.

и Робин Шульц, «Эмберс». Не примену Оффенбах прямо сейчас, «Miles Away». И все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
1: Рекорд реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
4: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.ком.рф.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: 6 июня после большого концерта Сергея Жукова встречаемся на юбилейную вечеринку в «Руки вверх-бар». Сам Сергей Жуков приедет после стадиона, чтобы отпраздновать и зажигать вместе с вами. Торт, конкурсы и хиты до утра. Веселая ночь этого лета ждет тебя. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламы.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за два года не получают необходимых знаний. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Калбан», классный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджей Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря Москва, Лайф-Арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Южного шоссе до Промышленности. Ну и еще присутствуют заторы на Масленникова от Мичурина до Московского шоссе и на Физкультурной от Калинина до проспекта Кирова. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе Радио Рекорд Самара. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Прямо сейчас в Телеграме и в Максе проходит наша любимая игрушка. И там двоим дарим по 20 литров топлива. Все подробности в закрепе. Подписывайся на наши каналы в Телеграме и Максе Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
3: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
2: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
3: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
2: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории не найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюрой и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев это начало России.
3: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка фракции КПРФ – Зюганов, Купцов, Лукьянов и еще 107 депутатов-коммунистов. Единственного, кто выступал против и жестко выступал – Владимира Жириновского. Трусливо лишили слова на месяц.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, хочу вам прямо сейчас напомнить о том, что у нас огромное количество наших интернет-каналов, интернет-станций, как вам больше удобно называть. Russian Mix, хиты всех времен, супердискотека 90-х, колбасный цех, Deep, Chill Out, Рекорд нулевых, Big Hits. Мне кажется, что вот именно сейчас, в этот период, в этот сезон, очень популярна наша интернет-станция на шашлыки, а далее, мне кажется, идет GOP-FM. Вообще, что вы об этом думаете? Пишите в мобильном приложении Радио Рекорд и вообще слушайте все наши интернет-станции, просто там любые жанры, любое настроение, все для себя найдете непременно. И, конечно, скачивайте наше мобильное приложение. В этом часе у нас свежая работа от Dub Dogs, How Does It Feel? Еще услышим Зиверт, Газ. И, конечно, Фишеры, Tones and Die, Favor. Рэй, Дэвид Гетта и Хайпотон тоже впереди. Where is my husband? Прямо сейчас Yearbox и Graceland, и все это Рекорд Dance Radio. Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. И спать на раскладушках на халяву.
3: Еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
5: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу город Самара, улица Ленинская, дом 206.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8 846 275 25 25. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. 18+.
8: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
10: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
11: «Империал». Больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
12: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует.
11: Безопасные приключения. И целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
10: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
13: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
14: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
15: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
18: Телефон рекламной службы 212-99-90.
0: Radio. Новый трек на рекорде.
19: Dub Dogs, Fezzo and Zark. How does it feel? Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-группа УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
8: Просто так.
7: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягод в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru.

0: еженедельно. Шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фаульхабер. Полночь в Рекорд-клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до 14 градусов. Ну а завтра синоптики обещают небольшой дождь и также до 27 градусов тепла. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 7 баллов. В городе серьезные пробки. Получасовой затор наблюдается на Заводском от Ближней до 22-го партизда. Также минут 20 стоим на Алматинской от Ставропольской до Старой Загоры. В районе 10 минут уже проведешь на Нововокзальной от Новосадовой до Старой Загоры. И такая же история на Олимпийской от железнодорожного переезда и до Ракитовского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне.
0: Это обычное утро обычного человека. А это утро человека, который слушает Рекорд.

0: для детей старше 12 лет.
1: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь

0: 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода. Более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. VIP-Auto. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
1: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
2: офертой. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: 5-6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: Акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки, включение на aurora.ru/18+.
6: Экономить «Солви» просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Присоединяйтесь.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
3: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Комплексная диагностика зубов, стоматологии «Реавиз». Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет «Реавиз».
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Мой динозавр атакует.
4: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
5: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, первый этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
0: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: 5, 6 и 7 мая в сеть магазинов «Планета Second Hand» скидка на все 60%.
11: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
12: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Роза Мира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Роза Мира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте получения на сайте «RosaMira.ru» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
13: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Иран ведут переговоры о моратории не менее чем на 12 лет на обогащение урана, сообщает Axios. Отмечается, что переговоры между США и Ираном по деталям соглашения могут пройти в Исламабаде или Женеве. Корпус МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за случая кори, сообщает Роспотребнадзор. Сообщается, что корь выявили у сотрудников факультета вычислительной математики и кибернетики. Госдума планирует в весеннюю сессию ужесточить требования к трудовым мигрантам, заявил Вячеслав Володин. Предлагается аннулировать ВНЖ и разрешение на временное проживание трудовых мигрантов, которые в течение года работали меньше 10 месяцев. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
5: Да ты как

0: или заказывай доставку.
1: А вот РГУД «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
6: Да-да-да.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками какой-нибудь в парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было.
3: Не спать раз там на халяву. Еще мотели.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: И далее в эфире Рекорда лови немного актуальной информации о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды, ночью плюс 14. Завтра небольшой дождь, обещают там синоптики, и также до 27 градусов тепла. Загрузка дорог снизилась за прошедший час, и теперь сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение все еще затруднено, и максимально оно затруднено на улице Аврора от Дыбенко до Заводского шоссе ехать в районе получаса. Также от поста ГИБДД до промышленности по Авроре уже в районе 20 минут добираться. На Заводском 15 минут от профильной до 22-го. Такая же история на Раките от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Ну и на Нововокзальной также в районе 15 минут ехать от Новосадовой до Старозагоры. Ожидается, что пробки все-таки продолжит снижаться и уже часам к 8 достигнут 3 баллов.
6: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
7: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
8: Действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Реклама. Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
10: Чудесные праздники для любимых в Самарском. Отдых, оздоровление, новые спа-программы. В выходные действуют специальные предложения. Курортный отель «Самарский». С заботой о вас.

0: Выбирай и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл. Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте порядки, получение на aurora.ru/18+. Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос. До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.ru.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара. Саша Елош на связи. А знал ли ты, что самую большую пиццу в мире приготовили в Риме, в Италии? И называлась она «Оттавия» и имела диаметр аж 40 метров и площадь 1261 квадратный метр. Вес пиццы составил больше 23 килограмм. Такие вот необычные рекорды. Ну, а у нас на рекорде мы такую большую пиццу тебе не подарим, зато подарим много. Три штуки разыграем в этом часе уже через 15 минут. Не пропустим, но еще расскажу, что будем слушать в ближайшие 60 минут. А здесь у нас Алефа Бен, Body Talk. Обязательно с тобой услышим новинку от Джон Саммит и Джулии Чёрч. Эбин Халлоу также в этом часе. А еще будет приятная тема от Боба Синклера «Кьезы». I can't wait.

Dance Radio Record. И прямо сейчас разыгрываем пиццу на главной танцевальной. Правила простые. Прямо сейчас я поставлю тебе подборку тем рекорда. Ну, а твоя задача — сосчитать, сколько их намешали. И число с верным ответом нужно прислать в личку нашего телеграм-канала, либо же в личку группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Еще раз напомню, сразу трое, 10, 20 и 30 верно ответившие, получат промокод на пиццу. Поэтому не будем тормозить. Давай слушать.

0: Пиши, сколько тем ты насчитал, но дам тебе небольшую подсказку. Их было 6, а может быть 8. Ну, а может быть, у тебя какие-то свои есть варианты, поэтому не стесняйся и присылай их в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Напомню, 10, 20 и 30. Верно ответившие получат промокод на пиццу. Реклама.
1: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
2: Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Dr.Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60.
5: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте unfit.ru.
6: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
8: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок акции, порядок получения на сайте «Розамира.ру» и в мобильном приложении. Срок акции с 1 января по 31 декабря 2026 года.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
10: Самарская область приглашает на службу по контракту. В том числе объявлен набор в новые войска беспилотных систем. С 1 февраля 2026 года единовременная выплата составит 2 миллиона 600 тысяч рублей. За год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8-800-2019-117 и на сайте контакт63.ру.
11: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Подводим итоги нашей считалочки. И не так давно я ставил себе подборку тем рекорда. Твоя задача была насчитать 8 треков и, соответственно, восьмерку отправить в личку нашего телеграм-канала либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». 10-м, 20-м и 30-м стали Лили Захарова, Егор Воробьев, а также Антон Максимов. Ребята, поздравляю, приятного аппетита. Ну, а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Еще больше кайфовой музыки впереди. Ну, а также не забывай заглядывать в наши соцсети, те же группы ВКонтакте, наши каналы Телеграм и Макс.
1: Да,

0: Рекорд. Новости.
1: Делюсь с тобой последними новостями. В период с 7 по 10 мая в некоторых районах Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса. Объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Приволжском УГМС. Самарская область впервые присоединилась к международной патриотической акции «Огонь памяти». На железнодорожный вокзал областной столицы доставили лампу с частицей вечного огня от могилы неизвестного солдата в Москве. Встретить символ памяти и передать его ветеранам пришли почетные гости, общественники и жители. Участие в церемонии принял герой России, участник предварительного голосования Денис Портнягин. Он подчеркнул, что этот огонь – символ подвига, стойкости и связи поколений. И для него большая честь быть здесь, когда Самарская область впервые встречает «Огонь памяти». Денис Портнягин поблагодарил Народный фронт за то, что эта традиция живет. В Самаре стартовал сезон фонтанов. После реконсервации и регулировки они будут работать до конца сентября. А 9 мая на самом большом фонтане области 40 лет победы в Великой Отечественной войне на площади Героев 21-й армии запустят праздничную светомузыкальную программу. Вечером струи воды и более чем из 200 форсунок будут двигаться в такт фоновым песням, а подсветка менять цвет под музыку. Приходите всей семьей почтить память героев. С 1 июня в Самарской области вводится новая мера поддержки для семей с двумя и более детьми. Суть в том, что родителям вернут часть уплаченного налога на доходы. Ставка НДФЛ для них пересчитывается с 13 до 6%, а разницу возвращают. Выплата одобрена в рамках народной программы «Единой России» и партийного проекта «Крепкая семья». Подать заявление можно до 1 октября через госуслуги МФЦ или в клиентском офисе социального фонда. Ключевое условие – доход на каждого члена семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума. Больше новостей города, страны и мира читай в наших информационных интерактивных каналах Telegram и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
10: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амото C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амото C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амото C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: И время, и деньги, и бонусы.
14: Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В ленте.
17: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Погода, пробки.
1: Ну и в завершении этого часа поделюсь с тобой актуальной информацией о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью плюс 14, завтра ожидается небольшой дождь и до плюс 27. Загрузка дорог снизилась до 4 баллов, согласно сервису Яндекс.Карты. Местами остались затруднения. На Аврора от аэродромной до Заводского 10-минутка. Также на Нововокзальной недолго стоять от Новосадовой до Старозагоры, как и на Ракете от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса. Ну а что касается музыки, мы скоро с тобой услышим Алефа Бена «Боди Ток», а также Бенни Бенаси.
2: Спонсор программы ООО «Клиника зрения Самара».
3: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
4: Реклама. ВИП-Авто приглашает вас на тест-драйв гибридных автомобилей «Экслантикс». Оцените разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Откройте для себя впечатляющий запас хода более 1000 километров. Ощутите надежность с гарантией до 8 лет. ВИП-Авто. Официальный дилер в Самаре. Улица Демократическая, 55. Телефон для связи 846-222-1111. Не является публичной офертой.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Жилой комплекс «Ласточка» в Самаре. Весенний старт к новой высоте. Скидка 300 тысяч рублей на видовые квартиры. Только в апреле и мае. Звоните 8-846-275-2525. Застройщик специализированный застройщик «Эскадевелопмент». Акции действуют с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Скидка

Привет, меня зовут Женя Балдин, вы слушаете главную танцевальную радиостанцию страны «Радио Рекорд». Сегодня у нас среда, а это значит, что вечером на рекорде будет огромное количество самых разных классных музыкальных радиошоу. О некоторых из них расскажу прямо сейчас. Во-первых, через час у нас будет, разумеется, традиционный эфир Кремова и Хрусталева. Ну а начиная с 9 вечера у нас «Рекорд Пати» и «Рекорд Клаб». Эти три эфирных часа для вас проведет Тим Вокс. Далее у нас традиционное по средам в полночь шоу «Рекорд Guest Mix», в которое мы приглашаем лучших диджеев планеты для того, чтобы они отыграли свои гостевые сеты. Ну а в час ночи у нас будет The Skulls, наш резидент, а в 2 часа ночи легендарный нидерландский диджей Мартин Гаррикс.

0: еженедельно. Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Добро пожаловать в сообщество друзей ВКонтакте.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Присоединяйтесь.
1: Радио Рекорд Самара.
0: Для детей
1: старше 12 лет.
0: Рекорд реклама.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Комплексная диагностика зубов, стоматология, Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама медицинский университет Реавиз.
5: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
0: Телефон рекламы.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия считает, что Украине потребуется еще как минимум 10-15 лет, чтобы выполнить требования для вступления в Евросоюз, пишет издание F-Times. При этом внутри объединения до сих пор нет единой позиции относительно сроков и условий потенциального вступления Украины в Евросоюз. В Госдуме предложили увеличить штраф для авиакомпаний за овербукинг и предусмотреть автоматическую выплату компенсации пассажирам. Депутаты отметили, что сейчас пассажир вправе требовать возврата денег, однако на практике это требует от гражданина претензионной работы. Проект о возможности ограничения выбора профиля магистратуры внесла на рассмотрение в Госдуму группа депутатов во главе с главой Комитета по науке и высшему образованию. Отмечается, что зачастую выпускники продолжают обучение по программе магистратуры, не связанной с профилем программы бакалавриата, и за 2 года не получают необходимых знаний. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 283-4.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка с 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рабирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.

0: в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В России набирает популярность сонный туризм.
2: Есть же еще как бы люди, у которых мало денег, тоже хотят спать. Такие люди в обычном туризме организуют походный туризм. А эти будут бесплатно вываливаться со складушками куда-нибудь в парке, знаете, или в подъезды какие-нибудь, знаете, чтобы тепло было. И спать на раскладушках на халяву.
3: Еще в отеле.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Ну и далее кратенечко расскажу тебе о погоде. В Самаре сейчас плюс 21, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14. Завтра ожидается небольшой дождь и до 27 градусов тепла.
4: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
6: Учитывая, что сегодня, 25 декабря, совершен антироссийский, антигосударственный акт, мы покидаем зал заседания Государственной Думы, поскольку здесь большинство антирусских элементов и большинство депутатов фракции КПРФ именно проголосовали. Сегодня вы совершили четвертый раздел российского государства. Украина войдет в НАТО, и натовские войска будут стоять под Курском и Смоленском. В этом виноваты вы. Поэтому пусть у вас отсохнут руки, 243 предателя России.
7: Чем возмущен Жириновский? В 1998 году Государственная Дума большинством голосов ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В чем суть договора? Послушаем Жириновского.
6: Депутат Лукин скрыл от вас всех, что именно потому, что отсутствует договор между Россией и Украиной, никто Украину никуда не примет. Ни в НАТО, ни в Европейское сообщество, никуда. До тех пор, пока в Украине не будут урегулированы пограничные вопросы. Именно это самое главное. Это сердцевина того, что нельзя и не нужно ратифицировать. Этот договор создан антирусскими силами. Все согласовано с Госдепом США. Это они подготовили договор, не украинский, а русский народ. Они подготовили этот договор специально. Они сидят, чтобы скорее договор, скорее тут же будут ставить пограничные столбы.
7: Но от этого точного анализа Госдума отмахнулась. А Геннадий Зюганов, активно агитируя за ратификацию договора, заявил, что нам позарез нужны границы, как в Европе. Дескать, он с коллегами не раз ездил в Страсбург, и на границе между Германией и Францией у них ни разу не попросили паспорт. Очень хотелось Зюганову жить, как в Европе. Жириновский пытался урезонить главного коммуниста.
6: Геннадий Андреевич, то же самое вы здесь сейчас заявили о необходимости ратифицировать. О каком государстве вы говорите? Как-то сложилось государство. Вы в истории мне найдите, я историк, найдите мне хоть одну строчку, что существовало государство Украина. Где и когда? Где? С 17 по 22. Демократическая Украина с Петлюра и с Махно. И потом мы всех вычистили из Киева. Потому что Киев — это начало России.
7: Но у коммунистов тогда было большинство, и Госдума ратифицировала договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. За проголосовала вся верхушка.

0: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
2: Телефон рекорд.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: 8 часов вечера, ровно московское время, радиостанция «Это рекорд», это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все, как всегда, для тебя стабильность, так сказать. Мы будем обсуждать разные приятные, без исключения, новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в крайней нищете в этом мире живут около 700 миллионов человек. Они живут меньше, чем на 2,5 доллара в день. 1,1 миллиард испытывают так называемую многомерную бедность, то есть острую нехватку основных благ. По меркам так называемого расширенного порога бедности, за ее чертой живет 3,5 миллиарда человек. Они живут меньше, чем на 7 долларов в день. Итого половина населения Земли считается нищими. Ну и, конечно, эти люди сейчас нас не слушают, просто потому что им некогда, им нужно зарабатывать на жизнь. Но нам достаточно и оставшегося населения этой планеты, у которых есть хотя бы 500 рублей в день, чтобы жить. И они могут позволить себе отдохнуть хотя бы здесь, хотя бы в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины. В первом квартале 2026 года крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика. У X5, управляющей «Пятерочкой» и «Перекрестком», посещаемость снизилась примерно на 1,7%. У «Фикс-прайс» почти на 6%. «Лента» почти удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Тогда как наиболее заметный отток покупателей зафиксировали премиальные сети «Вкусвилл» и «Азбука вкуса».
2: Подождите, я не понял, то есть россияне сняли со счетов сколько? 600 миллиардов?
1: Я не знаю, нет, мы какие?
2: А сколько они сняли?
1: Ну, мы про магазины вообще-то посещать.
2: Вы про магазины?
1: Россияне, возможно, так, возможно, они сняли, я не знаю, вам когда ваша инсайдерская информация.
2: А какие магазины? Я просто что?
1: Ну, россияне впервые за 6 лет стали реже ходить в продуктовые магазины.
2: Это такое было новость?
1: Да, вы может, другое радио слушаете?
2: А почему у меня в ушах было про...
1: Ну, переключитесь с бизнес-ФМ.
2: Сейчас, подождите, да. Я еще раз послушаю. Сейчас, секунду, а где? А что там было сказано? Расскажите.
1: Ну что, ужасные новости, что мы россияне, а мы такие россияне, стали реже ходить в продуктовый магазин. Вот как вот...
2: А почему?
1: А потому что вот неизвестно почему.
2: Ну, они не сказали, почему, с чем это связано?
1: Нет, сказали, что вот такая беда-беда, как бы...
2: А куда они теперь ходят за едой?
1: Ну, куда-то ходят за едой.
2: В соседнюю квартиру, что ли?
1: Ну, возможно, да.
2: Нет, подождите секундочку. Я действительно прослушал, я слышал другие новости в ушах, но если это новости, о которых вы говорите, новость в том, что россияне, значит, реже ходят в магазины за продуктами.
1: Впервые за 6 лет.
2: Что важно, а куда они теперь за ними ходят? В соседнюю квартиру, что ли? Нет, конечно, в соседней квартире.
1: Ну, в гости там, да, возможно.
2: Да, нет, продукты там дешевле, но это же уголовка. Или куда они ходят за продуктами? С ружьем на дорогу?
1: Ну, куда? Возможно, да. А возможно, знаете, вот у меня есть такая семейная пара, правда, они уже давно этим занимаются, они, там, уже больше 10 лет точно. Они на оптовую базу ездят за мясом. Покупают там баранину. Потому что мы пьем все по оптовым базам.
2: Ну, понимаете, это, конечно, кстати, хороший лайфхак, как сейчас говорят. Но просто, понимаете, ну, дешевле явно, да? Но ведь нужно много купить баранины, раз оптом.
1: Ну да.
2: То есть там, я не знаю, 20 килограммами не отделаешься.
1: Нет смысла как бы покупать.
2: Абсолютно. Но нет, серьезно, у меня вопрос. Если это вот такая новость, что россияне стали меньше ходить за продуктами в продуктовые магазины, тогда, ну, такой простой человеческий вопрос. А куда они ходят за продуктами? Куда можно еще ходить за продуктами, если не в продуктовые в магазины? В строительные, что ли? Или в интим-магазины? Там, кстати, в интим-магазинах, да, есть вещи с разными вкусами. Знаете, да, со вкусом да. клубники, например, да?
1: Цитрусовых там.
2: Вы тоже знаете, да, конечно. Я не понимаю. Может, вы мне объясните, как можно обойтись без продуктовых магазинов? Без новой одежды, помните, там вчера обсуждали? Да, а я понимаю, там можно дедово галифе там носить, да, а потом там рейтузы прабабки, еще там лет 10. Но продукты! Да, бабушкины прошлогодние патиссоны не доносишь. Да, у них есть такое свойство быстро кончаться.
1: Это у родной бабушки, да. А вот те бабушки, которые тебе, ну, милые, но не родные, которые стоят там у метро, там на остановках там автобусных, продают там грибочки, там огурчики, там кинзу, там, а ты же можешь...
2: Что? Они их продают? А, вы думаете, что они у них покупают? Да, конечно. Нет, там, смотрите, было, значит, да, там же что-то было про крупнейших ритейлеров.
1: Да, что у них снизилось.
2: Что, типа, да, а что они там сказали?
1: Сказали, что крупнейшие ритейлеры зафиксировали падение трафика.
2: А, подождите секундочку.
1: Проезжие пятерочки и перекрестком.
2: Это замечательно. Но секунду, но крупнейшие ритейлеры, они охватывают, собственно, все супермаркеты и гипермаркеты существующие. Там, я не знаю, от Азбуки Вкуса до Чижика. Это все крупнейшие ритейлы. Да? И тут как такое может быть? Значит, россияне, получается, не ходят никуда.
1: А есть такие маленькие, знаете,
2: у дома. А в них дороже еще. Ведь речь-то идет о том, что они, кстати, да, они не ходят туда, потому что дорого. А в маленьких еще все дороже и хуже. И тут, если они не ходят в эти магазины за продуктами, тут одно из двух. Либо они ходят за продуктами куда-то еще, ну, то есть там не в Пятерочку и там в Перекресток и в Чижик, да, а знают места, где дешевле. Ну, например, там, не знаю, в супермаркет Помойка, например.
1: Или в Бобсков едут.
2: Продуктовый туризм.
1: Да.
2: Но либо второе, на что я надеюсь, либо они делают еду сами. Вот это вопрос, а из чего они ее делают? Что, вот что есть у россиян такого дома, из чего можешь сделать еду?
1: Есть мука, вода, мясо.
2: А мука откуда? Еще от бабки? Нет, секунду. Вы знаете, сейчас россияне, вот, не знаю, замечали или нет, идешь, едешь, и в окна там вот это горит такой фиолетовый свет. Они все время что-то на подоконниках выращивают. Так может быть, они там выращивают пельмени?
1: Ну,
2: или научились сажать шаверму? Кстати, я давно хотел вас спросить, у вас есть рассада самсы?
1: Отсыпать вам?
2: Нет, отсыпать это нехорошо.
1: Там еще одну страшную вещь сказали. Смотрите, у всех там посыпалось, Пятерочка, Перекресток, больше всего у Вкусвилла и Азбуки Вкуса, как сами назвали, премиальных. Но Лента удержала прежние показатели за счет агрессивных акций. Что такое агрессивные акции? Там грузчики Ленты и охранники гонялись за покупателями с ножом по улице, загоняли их в Ленту.
2: Ну, это агрессивные уголовные. А просто агрессивные, просто гонялись.
1: Стоять, да.
2: Ты ничего не взял?
1: Куда попер?
2: Только гречу взял.
1: Давай.
2: Сейчас только так. Даже продукты заставишь покупать. Ну, ребят, послушайте, ну, вот такой вот вопрос, да, интересный. Оказывается, вы меньше ходите за продуктами и меньше их покупаете. Ну, по крайней мере, в магазины крупных ритейлеров. Вопрос. А это действительно так? Ты стал меньше ходить в магазинах? Если так, то где ты берешь еду? А вообще, где ты берешь еду? Как ты на ней, ну, экономишь? А может быть, у тебя есть для нас, для всех какой-то рецепт, и мы сможем сами, да?
1: Да, вот где добывать еду? Где вот копчик добывать?
2: Я хочу, тут тоже хочу еду, как вот в новости. То есть нигде, бесплатно. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Во время мероприятия в Белом доме Дональд Трамп обратился к ребенку одного из присутствующих и неожиданно предложил помериться силами. «Ты выглядишь сильным. Думаешь, сможешь меня одолеть в драке?»
1: А маме его он помериться силами не предложил? Испугался?
2: А что за экспресс-новость? А что было дальше?
1: Нет, а это вот такая срочная новость. Да, предложил, ты выглядишь сильно. Ну, знаете, видимо, мама, которая стояла рядом, она выглядела еще сильнее. Поэтому он, конечно, не предложил. Но вы знаете, ведь я не знаю, что это за мальчик, но, видимо, мальчик-то реально выглядел как дрищ. Ну, иначе бы, ну, давайте будем реалистами. Ну, вряд ли бы Трамп тогда предложил ему подраться. Да и охрана бы ему, собственно, не дала. Вдруг мальчик его ушатает. Это нереально совершенно.
2: Трамп вообще опытный как бы такой политик, да, он просчитывает много шагов вперед. Возможно, мальчик был не просто дрыщ, а еще у него была сломанная рука в гипсе. Так что наверняка как
1: бы, да? Сто пудов, да. И конечно, видимо, мальчик выглядел как раз совсем очень несильным, да. В этом, видимо, был весь смысл. То есть мальчик, видимо, по сравнению с Трампом, который, знаете, тоже выглядит, надо сказать, не как Шварценеггер в «Терминаторе 1», да, он, видимо, мальчик выглядел совсем дохлым. По сравнению с Трампом, то есть чуп не такой огненный, да, вот горящий, как у Трампа. Банки там нет, пузика меньше, чем у Трампа. У Трампа, когда он, знаете, в гольф играет, у него такой пузик. А у этого, видимо... И он, наверное, осмелел в этот момент. Ну, кстати, давайте говорить откровенно. Он же в свое время и Байдена так ушатал, да, на выборах.
2: А, возможно, буквально за кулисами дебатов, да, перед дебатами пару плюх ему отвесил, так что Байден поплыл, знаете, такой, гроги такой.
1: Ну, да, видит дрыщ, немощный дедушка, даже по сравнению с Трампом. Ну, так и стал президентом. Да, это его тема, на самом деле. Но он, значит, в чем новость? Предложил помериться силами мальчику. Так, а в итоге-то что, они подрались? Был какой-то махач Трамп с мальчиком там?
2: Ну, попинали друг друга, знаете, может, мальчик ему зарядил лоу-кик там ниже колена, и Трампа скрючило там, знаете, там.
1: Но это же было в Белом доме, а в Белом доме там после Трампа все золотое, там же все в золоте, шторы золотые, они не порвались?
2: Вы так говорите, после Трампа, какой-то Трамп, знаете, там, ну, как будто вот надудонил, я понимаю, звучит так, после Трампа, Трамп вышел, а вокруг все золотое.
1: В каком-то смысле надудонил, потому что дутоним мы желтым, а у него там все желтое, оно же все в золоте. Я волнуюсь за его золотую штору. Она после этой драки не порвалась? Нет?
2: Ну нет, она же золотая. Ну,
1: то есть... Нет, на самом деле, просто что это за... Что за драка? Что за новость? Я первый раз. Вы что-то такое слышали? Нет?
2: Нет.
1: Я первый раз это слышу. Трамп предложил подраться мальчику.
2: Ну как подражу? Очень тонко, по-политикански. Он не сказал, например, давай махаться, да, там, пацан, махаться будешь? Он сказал, думаешь, сможешь одолеть меня в драке? Так очень дипломатично, знаете, вернул там. Думаешь, сможешь одолеть меня в драке?
1: То есть не то, что дипломатично, дал ему возможность сказать нет, да? Уйти от ответа.
2: Давай раз на раз, давай быстро, по-быстрому.
1: А представляете все-таки, да, сколько политических очков, если мальчик сказал, нет, не смогу. А скорее всего, он, видимо, это и сказал. Но, слушайте, ну вот что это за традиция? Что это вообще такое? Что это было? Вот у нас тоже же есть президенты. И у нас вот,
2: и
1: кстати...
2: Дети есть у нас.
1: Да, и дети у нас есть тоже немало. И, кстати, помните, Путин, я не помню, в каком-то 2008 году, да, 2008, давно, когда вот этот известный сюжет, когда он мальчика, ну какой-то где-то, я уж не помню где, когда он мальчика поцеловал в живот.
2: Да, Никиту. Никита, да? Его звали, да.
1: Серьезно, вы даже помните?
2: Я вечно, да.
1: А, ну, конечно, Никиту вам не забыть, да? Если
2: конечно.
1: Никита, да, Стас, это сразу. Так вот, а Трамп, он же как бы, ну, он вообще во всем Путину подражает, да? Он хочет быть на него похожим. Так вот, знаете, может быть, знаете, в чем дело? Может быть, Трампу просто было неудобно мальчика целовать в живот, да? Ну, чтобы там не...
2: Сейчас просто времена другие, да? Тем более в Америке.
1: Да, да, нет, ну, в Америке, да нет, ну, как раз нет. Ну, просто он не хотел копикетить, да? Не хотел подражать, да? И он решил поцеловать его в живот по-тихому, во время драки. Да, когда делал захват, когда болевой, да, и тихонечко так поцеловать в пупок, да, так?
2: Пока не так. Ну, видимо, не получилось.
1: А почему?
2: Ну, не, мальчик одолел.
1: Мальчик оказался сильнее. А Трамп-то жив, и все в порядке, я надеюсь, нет? После мальчика.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее. перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdivistv.ru. Категория 18+.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. В России начали продавать мясо, капустные пельмени на фоне снижения покупательской способности. В сети «Лента» появился продукт из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками под названием «Пельмени мясо-капустные». Упаковка 800 граммов стоит около 400 рублей.
2: Мясо капустное? А это с уклоном в мясо или в капусту? Как?
3: А тут уже не важно. Когда мясо механической обвалки, я просто не знаю, объясню, что это такое, это уже не имеет значения. Механическая обвалка такая тушу целиком. Там кости, там клюв, череп перемалывают. Знаете,
2: шкуру. А капуста, там, это, я так понимаю, просто играет роль массовки, чтобы подменить мясо. Такой дублер мяса, да? Чтобы не так заметно было его отсутствие. Ну, это я как бы... Тут как раз есть логика в этом. Потому что, ну, согласитесь, пельмени совсем без мяса, как бы, ну, сделать, видимо, не решились, да? Это было бы уж совсем некрасиво.
3: Пельмени... Это были бы вареники с капустой.
2: Нет, пельмени без мяса — это как надувной шарик. Хлопнул, и он лопнул. Или как, знаете, вот презик с водой, бомбочки из окна, когда делают. Хотя, знаете, на самом деле могли бы и сделать пельмени с водой. Да, то есть мясо-водянистые пельмени. Это было бы еще бы дешевле,
3: да? Вода входит по ГОСТу туда, как бы, в тесто там.
2: И, значит, из чего конкретно они сделали, что-то было сказано? Из смеси мяса птицы, механической обвалки, кожи, капусты и лука с добавками. А вот насчет кожи. А кожи, я боюсь спросить, кого? Это точно кожа, не кожзам. Потому что вот я лично дермантиновые пельмени, ну как-то не очень. Кожа-то хоть настоящая,
3: кожа
2: черная.
3: Кожа натуральная, ну не совсем черная, если используется мясо птицы. Ну как бы, ну кожа там, вот за кожу не волнуйтесь. Вот про мясо механической обвалки волнуйтесь.
2: Нет, я как раз, нет, кожа как раз важна для меня. Дермантин нет, даже с луком, знаете, дермантин не очень. Даже в механической обвалке, чтобы это не значило. Кстати, кожзам с луком в механической обвалке...
3: Пельмени это.
2: Ну, хоть в механической, да, а не в эротической. Что-то я про кожу задумался. Но, знаете, конечно, самое подозрительное во всем этом — это слово «добавки». Я боюсь спросить, а с добавками чего? Кожа с добавками что, полиэстера?
3: Ну, что-то как... Какие добавки? Добавки? А, это же та самая лента, у которой... Вот, наверное, есть агрессивные акции ленты, которая сохранила как бы покупателей своих.
2: Из предыдущей новости, да?
3: Смотри, ну, за 800 грамм 400 рублей. Нифига себе.
2: Да, ну, значит, настоящая кожа.
3: Да, отличная. Кожа снаружи пельменей, потому что в кожу завернут.
2: Ну, вообще, конечно же, самое... Знаете, всегда самое важное — это не факт, а тенденция. А тенденция у нас очень интересная. Смотрите, у нас уже мясо-капустные пельмени. И закономерный вопрос, а что дальше? Вот меня интересует всегда будущее больше, чем настоящее. А дальше что? Значит, мясо-капустные пельмени уже. Дальше что? Тесто-резиновые блины, да, гипсокартонно-куриный шашлык. Что дальше?
3: Ну, что дальше? Дальше будет все интереснее и веселее, как бы, да, с этим всем там. Может быть, мясо-капустный лимонад будет какой-нибудь, знаете, там.
2: Мясо-капустный лимонад.
3: Мясо-капустная капуста.
2: Да, это с будуна, наверное, очень хорошо. А есть это что, с помощью вилки-драчевого напильника? Все.
3: Все зависит от кожи.
2: От кожи. Сейчас много зависит. Кстати, у вас какая кожа в пельменях?
3: Меня
2: не
3: проверяли?
2: Нет. Вопрос дурацкий. Да, пельмени с крокодиловой кожей. Но это не все себе могут позволить. Это для богатых.
1: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России достиг максимума за более чем десятилетие. В 2025 году он составил около 34%. Женщины в среднем зарабатывают на 38 тысяч рублей меньше с учетом премий и налогов. Наибольшее неравенство фиксируется в сферах культуры, спорта, развлечений, а также информации и связи. Эксперты связывают рост разрыва с особенностями занятости и структуры доходов.
2: Чего наибольшее неравенство в сферах чё, культуры, спорта, развлечений и информации и связи?
3: То есть в наших сферах.
2: То есть в сфере информации и развлечений? То есть Ксения Собчак получает меньше вас?
3: Ну, странно. Что нам Ксения Собчак? Давайте вот конкретно вот по радиорекорд. Вот посмотрите на Юшкину, да? У него пальто белое. А я посмотрю с Юшкиной нищеброд. Я не верю, что это получается.
2: Где у него?
3: В принципе, да. Посмотрите как-нибудь на Юшкину.
2: Видно,
3: что раз в 10 больше меня получает.
2: Я просто этого не знал. И не знал, да. Нет, вам кажется, что больше, да?
3: Да, конечно, да, абсолютно.
2: Я просто действительно не знал. Ладно. Как, подождите, в сфере развлечений? И в сфере развлечений тоже? То есть Каркуша получала всегда меньше Хрюши?
3: А вы уверены, что Каркуша девочка?
2: А что, Каркуша сексуал, что ли? Или как Каркуша свистит? Нет, а кто она? По имени, да, Каркуша, она по голосу.
3: Ну нет, я больше по смешарикам. Я точно знаю, что вот Нюша девочка, а Копатыч дедушка.
2: То есть Копатыч получает больше?
3: Больше, конечно, да. Его и стаж больше.
2: Это потрясающая новость, это просто открытие, на самом деле. Значит, разрыв в зарплатах мужчин и женщин достиг максимума за сколько там? Больше, чем за 10 лет, да? Подождите секундочку. Значит, женщины у нас получают меньше в сфере культуры, информации и развлечений. Знаете, я лично до сих пор думаю, что вот как раз в этих сферах как раз ровно наоборот. Потому что если ты известный, то пол не важен. Ты получаешь одинаково или наоборот, в зависимости от известности, да? Ну, например, там, я не знаю, помните, был такой кабаре-дуэт «Академия»? Что Лолита Милявская получала меньше Цикало? Что Цикало получал больше? Хотя, конечно, ходят слухи, что у них один пол, да? Это, может, неудачно.
3: И зарплата одна на двоих была.
2: Да, так вот, опровергает. Или там, например, кто мужчины и женщины? Артик и Асти. Кстати, кто из них кто? Артик это он или
3: больше
2: Асти?
3: Больше получает, да.
2: Нет, подождите, а кто? Асти Иванович или Артик Петров?
3: Ну, по вашей логике, как с Каркуша, если Артик, то мальчик.
2: Слава богу. Так что, они не одинаково получают? Я первый раз слышу. Потому что если ты реально известный, то все определяет известность. А если ты неизвестный, то я-то думал как раз наоборот, что тетям-то у нас платят больше. Просто, знаете, за что? Ну, просто за потенциальный секс. Потому что, например, там, я не знаю, ну, скажем, два ведущих, да, там, неизвестных, там, Серега и Светка. Да, конечно, возьмут Светку, потому что у Сереги нет сисек. И те, кто приглашают, скажем, даже диджея, там, какую-то тетю, надеются просто, что она разденется. И не важно, что она там
3: диджея
2: играет.
3: В смысле, в клубе, да?
2: Да, конечно. То есть, не важны ее диски, важны ее сиски, да? У нас ровно наоборот. Мне кажется, что у нас женщинам и певицам, там и диджеям, намного проще. Голоса нет, зато есть попа с арбуз, да? Крутит вертушки не очень, зато задницей крутит на зарплату.
3: Мужчины, смотрите, вот у Цикало голос не очень, а сколько красавчик. Красавчик же, да? Ну, крайне там в юности был.
2: Ну так да, но.
3: И сейчас-то, да.
2: Почему платят-то меньше Лолите Милявской?
3: Это слухи, это все нам.
2: Как, это же новости? Нет, это полная ерундистика. Я не знаю, может быть, в спорте это так. Где там еще? Я не знаю, может
3: связи,
2: быть.
3: Подождите. Информация и связь.
2: Я думал, в связи в той самой, вот этой вот.
3: Связь. Ну, знаете, вот монтеры, которые вот провода.
2: Но это не в сфере половой связи.
3: Не, какой-то.
2: А там кого больше платят?
3: Ну, там кто больше потеет.

0: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
1: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу, ку-ку, Бугайрат, 116, 784, 739, 2130. Санкт-Петербург, 12+.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Эфир на радио сегодня — это вам не черная икра. Стоит очень и очень дешево. А для вас так он и вообще бесплатный, дорогие наши пишущие радиослушатели. Пишите все, что хотите. Мы будем это читать в эфир. Да вы так и делаете. Уже написали кучу всего. Кое-что из этой кучи прямо сейчас почитаем. Че там?
1: Вот тут у нас была тревожненькая новость о том, что россияне впервые за 6 лет, почему именно за 6 лет, непонятно, стали реже ходить в продуктовые магазины. Ну, так падение фиксируют крупные ритейлеры, как бы там, продуктовые сети. И мы опять же решили проверить это на тебе. Вот ты вот как бы, это правда? Ты реже стал ходить в магазины? И тогда где ты берешь еду? Как добываешь эту самую еду? Может, охота и собирательство, бордничество, может быть, какое-то, знаете, ну там, диких пчел разоряешь. Мы не знаем. И вот как бы, и люди пишут, как бы, что вот, вот как они, где они берут еду, помимо крупных сетей. Вот, Андрей, я овощи беру у азиата за углом, а мясо там же, только в другую дверь надо зайти.
0: За углом, да?
1: Да, именно за углом. Взято до угла, нет, не стоит.
0: Я, значит, должен записать. Так, значит, за углом, а?
1: И мясо там же, только вдруг... А, не хочу что-то как-то большое время вкрутить.
0: В другую,
1: за мясом, тем более.
0: Один такой зашел в другую дверь. Не ту, да. Но он не замятал, хотя, как сказать, да. В другую дверь не пойдем, а вот за угол... Да, мы все что-то стали покупать за углом. Время сейчас такое. Все покупается за углом. Даже интернет. Да, дальше... Вообще, знаете, что нам сейчас реально не хватает? Нам не хватает углов. Действительно, вот нужно, чтобы на каждом углу был угол, по два.
1: Да? Чтобы желательно все в одной двери, чтобы в другую, да, не было необходимости. Так, вместо продуктовых можно пойти на рынок. Я вот много лет покупаю мяту на кузнечном рынке. Очень удобно. 100 рублей даешь, дают пакетик мяты. Идешь мохито делать, чай пить.
0: То есть уже очень много лет этот человек под мятой, да?
1: Да.
0: На мяте сидит?
1: Нужно маленькую поправочку. Мы говорим о еде, блин, а не о мяте.
0: Ну, знаете, нет. Тут я с вами поспорю. А что, мяту нельзя? Если мяту...
1: Много.
0: У нас люди вообще... У нас люди чайный гриб придумали. То есть просто шли по лесу, наступили в какую-то какашку, замочили его и пьют там на протяжении там 100 лет. Или я не знаю сколько. А уже мята. Из мяты можно сделать. Смотрите, мятный сок, мятный соус, мятное мясо. Да?
1: Если ее жевать будет, мята.
0: Мятная шавер. Конечно, у нас мята. Только единственное, что на рынке, да, мята хорошо, но рынок сейчас не для бедных, на самом деле. Вот совсем нет.
1: Ну,
0: да?
1: Ну, городские рынки в мегаполисах.
0: Городские,
1: да.
0: Конечно.
1: Есть такие оптовые, знаете, там окраинные.
0: Я там даже мята. Там, мне кажется, я мята. Вы как у вас с мятой, кстати?
1: Ну, слушай, когда мне нужно приспичить мятки, тоже мятой похрустеть.
0: А когда у вас обычно приспичивают?
1: Ну, бывает, иногда, знаете, как стрельнет в голову.
0: Ломка мятная, да, бывает, да. И вы куда идете за ней?
1: Ну, я на газон иду за ней.
0: Да, это значит, за мято. А за мясом тоже?
1: Ну, там газоном одним не делаешь, нужно уже идти в какой-то большой лесопарк. Шурую по вечерам, да, по кормушкам для белок и птиц. И доедаю, что кот не доел. Человек стыдливый по вечерам.
0: Я про птиц.
1: По кормушкам шуруют по вечерам. А бывает, знаете, не только пшено насыпят, как бы, да? Ну, как бы и сало для синичек повесят.
0: А я иногда думаю, что это за дятел там такой в кормушке?
1: Здоровенный, в кепке, да?
0: Ноги торчат, да? Да. А это, да.
1: Прямо там хавает при этом.
0: А это дятел, как его зовут?
1: Алексей Алексеевич.
0: Так, ну, давайте я почитаю. Ну, пишет, например... Павел Андреевич пишет: здравствуйте, уважаемые. Мы ходим в Ашан. Как думаете, это хорошо или плохо?
1: Это нормально, это нормально.
0: Ну, это же. Да.
1: Это приемлемое.
0: Это лучше, чем Ашан ходит в тебя, да? Вот когда у меня был случай, один Ашан. Ну, да, это плохо. И дальше пишет: сразу на месяц вперед закупаемся основными продуктами. По мелочи в магазин у дома ходим. Хлебушек супруга печет. Сама печет хлебушек?
1: Ну, молодец какая, хлебопечка у нее есть, он печет.
0: Нет, это хорошо. А почему вы не печете хлеб? У вас хлебопечка как?
1: Хлебопечки нет.
0: А что такое хлебопечка?
1: Ну, чтоб печь хлеб.
0: А я думал, хлебопечка — это та, кто печет хлеб. То есть женщина, нет?
1: Тогда была бы хлебопочка, а нет.
0: Не, я тоже хочу сам печь хлеб, но где мне? Вот у вас что дома есть для того, чтобы печь хлеб?
1: Ну, духовка. В хорошем смысле.
0: А, у меня только в плохом. У меня дома нет вообще ни плиты, ни холодильника. Вот мне в плохом смысле в духовке. Как
1: печь? Можете блины печь. А вот еще делятся лайфхаками по поводу еды. В Шушарах мясо вкусное, а в Колпино овощ. Уродились колпинские овощи.
0: А это потому, что, да, в Шушарах прекрасные свежие мясные деревни. Там, да? Там мясо такое.
1: Нет, в Шушарах мясо.
0: Да, в Шушарах мясо растет какое. Да, а в Колпино откуда там мясо? Да, все мясо в Шушарах сейчас. Ну, да, так, вот, например, пишет... А, вот пишет... Так, не все читаю.
1: Там
0: так.
1: Далеко не все.
0: Чего пишет? Умер этот актер, которого Хруст любит, который играл полицейского в комнате Рассела. А что, сейчас только умер?
1: Это который... Да, несколько месяцев назад, да.
0: А что это у вас? У вас тоже что-то в ухе, да?
1: Да, тоже.
0: Это умер кто-то, да? Кто-то умер, да, сука, режиссер, да? Да. Слышали, да? Так, ну ладно, давайте последнее.
1: Так. Ребят, еще подтверждение по поводу рынка, поясняют нам. Ребят, люди ходят на рынок за продуктами, а в Пятерочке за картошку нельзя поторговаться, а на рынке можно. А ты пробовал в Пятерочке торговаться? Вот попробуй. Никто же не пробовал. Возможно, они только и ждут этого, чтобы...
0: Стереотип, конечно, да. Надо разрушать. Причем, а тут просто важно понять, с кем торговаться. Конечно, не обязательно с кассиршей. Кассирша не будет торговаться. Надо начать...
1: С кладовщика. С ним договориться.
0: С охранника сначала, да-да. Или там, как знать, да? Кладовщик, да-да. Конечно, и как там будет торг... Так, знаешь, пишет, чего, здорово, уважаемый КХН, что у вас в группе ВКонтакте выложу, теперь вы не тараканы. Что там?
1: Это кудахчет. Это книга.
0: Что там за книга? Теперь кудахчет, да. Ну, а если вы слышите в эфире странные звуки, то это что, господин Кремов?
1: Ну, это все, господин Хрусталев.
0: У нас теперь такое правило. Если кто-то рыгает, пукает, кудахчет, это значит, нам пора уходить из эфира. Но мы скоро вернемся. Не волнуйтесь. И вернемся, кстати, чтобы дочитать ваше сообщение. Мало почитать.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: что с последними нововведениями у нас здесь в студии стоит таймер, мы тоже можем обмануть систему. Да, мы не можем читать ваши сообщения больше, там, скольки, 3-4 минут, мы можем почитать их 2 раза, что сейчас и будем делать. Вы много понаписали, мы мало читаем, народные новости, чего там?
1: Подожди.
0: Сейчас, у вас сейчас висит, нет?
1: У меня сейчас, сейчас вообще нормально.
0: А вы сейчас? Не, подождите, у вас серьезно работает? У меня все исчезло вообще. Не, у вас работает?
1: Про приложение. Да, работает.
0: А это про то...
1: Сейчас не удел, да. Сейчас зачем? Какой смысл?
0: Все, у меня тоже отвисло, да.
1: Так, по поводу того, как альтернативно добывать еду не в магазинах. Потому что там сообщают, как бы, серьезные люди, видимо, исследования провели, какие-то аналитики по потере над этим делом, что россияне стали меньше покупать еды. И вот такой способ оригинальный. Отправил жену учиться на врача, чтобы дома всегда были алкоголь и конфеты. Протянем. Известно, что у нас в стране как бы, да, врачи получают доступ к, да, алкоголю и конфетам.
0: Но есть более простой, прямой способ, да? Отправить ее учиться на кондитера.
1: Конечно,
0: на чиновника. И там будет все.
1: А она делиться
0: потом
1: не будет.
0: Нет, просто понимаете, там можем сразу деньгами. Она деньги, говорят, и конфеты дают, и алкоголь. Ну, вот смотрите. Вот человек, вот Витя Кью, он так пишет. Ну, Кью по-английски, в смысле, переворот, видимо, я не знаю. И он пишет: здравствуйте, уважаемый КХ. Как-то не смешно. Вот как думаете, что не смешно Вите Ку?
1: Как-то не смешно в последнее время.
0: Нет!
1: Смотрю я вокруг как-то, и как-то не
0: последнее
1: смешно.
0: Последнее время ему смешно. Все нормально. Нет, не это. Как-то не смешно рассказывает новости эта странная дама. Верните, пожалуйста, предыдущую даму обратно. Слушайте, а действительно как-то не смешно? Вот я задумался, а смешно рассказывать новости, это вот как?
1: Ну как, придумать какой-то смешной себе акцент такой азиатский, да, или кавказский, там, или картавить, там, знаете, там, как-то вот, или шпилявить как-то вот так, и так посвистывать.
0: Да, и в этом смысле как-то не смешно ее обучили, а где-то тут, хочется действительно, чтобы как-то, да, чтобы рассказывал новости и прям за живот держаться. Ну, чтобы опасаться от смеха, да? Ну, будем стараться.
1: Тогда нам-то что тут делать?
0: Да.
1: За что деньги получать?
0: Чтобы ответить на этот вопрос, я должен позвонить Вите. Я уже это и делаю вообще. Вите сейчас. Одну телефон проверим. Как у нас там с секундомером?
1: Когда возникает необходимость позвонить Вите, значит, шоу зашло куда-то не туда. Есть такая примета.
0: В этом и есть примета всего нашего шоу. Оно заходит. Вы как-нибудь туда заходили?
1: Я только туда заходил.
0: Вы никогда не туда не попадаете.
1: Да ладно.
0: Сейчас, да, секунду. Сейчас.
2: Алло.
0: Алло, Витя. Да, Витя, надо. Ты сразу так не пались. А вдруг действительно звонят из ФСИН? А вдруг там. А вдруг эти должники с ножами и плетками? Ты сейчас молчи, да? Вот, теперь можно. Витенька, ты слышишь нас, дорогой?
2: Да.
0: Ну, да. Замечательно. Значит, ты нам написал сообщение, что как-то не смешно рассказывает новости вот наша эта новая девочка, да? Скажи, это для нас очень важное сообщение, потому что мы же хотим улучшить нашу программу. И чтобы это сделать, покажи нам сейчас, как рассказывать новости смешно.
2: Не, я так не могу.
1: Ну а как?
0: Ну я только смеюсь. Ну намекни, ты можешь не покажи, ну скажи, это как смешно. Вот.
2: Не, у меня так не получится, ребята.
0: Не, ну хоть как-то, ну покажи, чтобы это, ну как-то, ну посмеши. Ну давай новость. Вот скажи там, например, там, всего какая новость была последняя?
1: А там, я уже не помню, там, у меня же память какая-то.
0: Давай просто рыбки. Там, да, вот про золотую рыбку, да, сегодня, да, золотая рыбка. Где золотая рыбка? Обычно в кабинете у Трампа, да, все золотое. Вот давай, скажи что-нибудь, да, там, да.
1: Целиком
0: вот.
1: Золотая рыбка, золотая пипка, там, полностью вся золотая.
0: Это уже вот так. Скажи нам, как сделать, чтобы новости читалось, тетенька, смешно? Как конкретно?
2: Не, ну вот, которая была до этого девушка, она была...
0: Она смешно читала?
2: Она читала, да, смешно.
0: Она считала смешно,
1: ну,
0: да?
1: будем работать.
0: Ну, да, ну, хорошо. Да, нет, скажу просто, что нам конкретно делать, чувак? А просто, чтобы она считала смешно. Что может быть? Какое-то есть... Вот надо конкретика, да? Нам нужна конкретика. Может быть, как-то ее пощекотать, что ли, или что? Вот если мы пощекочем девушку, смешнее будет? Или наоборот?
1: Ну,
0: может,
1: можно,
0: ей
1: да.
0: Что-то такое, ну...
1: Под столом.
0: Нет, ну это другое, это же будет не смешно. Может быть, ей в рот гречи насыпать. Знаете, как вот... Мы подумаем.
1: Да, мы будем работать.
0: Мы работаем, да, конечно.
1: Будем держать себя в курсе там.
0: Все. Конечно. И на самом деле, мне еще кажется, что реклама не смешна у нас, да?
1: Ну, реклама, да, что-то мало там хихикают.
0: Ну, да, поэтому сейчас будет реклама, просто приготовьтесь, если что, будет не очень смешно.
1: Поплачем.
0: Да, ну, да. А потом вернемся, и что будем обсуждать?
1: Ну вот про еду и не только. Пиши, почитаем еще раз.
3: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Каждое мегаутро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. В России набирает популярность судебный туризм. Люди ходят на открытые заседания, как на сериал в реальной жизни. Для этого не нужно быть участником процесса. Достаточно пойти в суд как слушатель. Чаще всего таким досугом увлекаются домохозяйки и молодые обеспеченные девушки. В топе громкие гражданские дела, вроде разводов и делюшки имущества, а также криминальные процессы с убийствами и публичными фигурами. Многие признаются, что хотят туда ради эмоций и эффекта подглядывания.
2: Подглядывание? Так это тогда, простите, не судебный туризм, это судебное пип-шоу. Называется. Ну, только я не понял, это за деньги же, как бы, все, да, судебный туризм?
3: Раз туризм. Нет, пока, слава богу, еще нет. Пока еще не додумались, хотя бы.
2: Нет, ну, раз туризм, значит, за деньги? Ну, подождите, нет, секунду. То есть, ну, как ему, что им, дают подглядывать за судебным процессом бесплатно, что ли? Да, ну, тем посторонних людей пускают, особенно, что там, на закрытое заседание?
3: Да, вот закрытое, вот тут, ну,
2: не. Если туризм, то я думаю, что уже за деньги. То есть, ну, в любом случае, значит, у нас уже и суд аттракцион. Да, подглядывают за правосудием. Или что это, судебный шоурум, или что это? Или стриптиз правосудия? Как это называется, эта опция? За эмоциями они туда ходят. Слушайте, а что на чужие похороны за эмоциями нет? Не ходят? Там же еще больше эмоций. Нет такого туризма еще. Потому что на самом деле, вот домохозяйки или кто туда ходит, есть хорошее предложение. Где больше всего эмоций? Больше всего эмоций – это во время обычных семейных ссор. Ну, знаете, когда там муж там из соседней квартиры орет там, я на тебя там, проститутка, столько денег потратил, а жена с ножом на кухне там мужу за измену хочет отрезать изменялку. Так вот, вот туда их на экскурсию, ну, никак не сводить. Просто тихо, тихонечко, совершенно, без там, да, взять отмычку, да, в соседскую квартиру и подсмотреть, как жена избивает мужа под каблучник резиновым пенисом. Там с воплями: я тебе покажу Снежану, я тебе покажу грудь пятерка. Это же вот где эмоции,
3: ну,
2: понимаете?
3: Тут система дает сбой, тут как бы она несовершенна. Потому что, смотри, про суды как бы вся можно на сайте суда посмотреть, когда там в среду там в 15:00 будем судить Иванова там. Потому что он там алименщик.
2: Можно анонсировать,
3: да? Конечно. А это происходит же случайно, рандомно.
2: Сюрприз,
3: как узнаешь?
2: Да. Ну, что? Так вот, хорошо, тогда, да, ну, послушайте, так самое интересное, это случайно. А можно вообще, если уж говорить о туризме, можно вообще сделать, знаете, такой секс-пип-шоу туризм. То есть, вот, подсматривать за тем, как соседи занимаются любовью, например, да, или ссорятся. Если, например, сдавать в аренду специальную квартиру с окошком напротив, да, там, с окошком напротив чьей-то спальни, с подзорной трубой. И, кстати, сказать, Кремов, а вот вы уверены, что вы уже не жертва такого туризма? Вы никогда не видели напротив трубу подзор?
3: Я в какой-то мере сам турист такой, знаете, в чем-то. Хотя, знаете, я человек старой закалки, и для меня туризм — это не то, что эти ваши отели, он инклюзив, но это палатка, гитарка, костерок. Если палатку можно было поставить у них...
2: В суде?
3: Ну, да? Я бы сказал, это да. Гитары желтые. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да?
2: Хорошо, с палаткой. А с трубой за процессом судебным нельзя подглядывать? Из палатки. Ну, с подзорной трубой. Просто из... Если, ну, как
3: можно,
2: бы...
3: Можно, да?
2: Вы же старый закалкой.
3: Да.
2: Вы естественно, с подзорной трубой. Рюкзачок, подзор, бинокль, подзорная труба или что?
3: Да, это вот все, правильно, да. Вы шарите.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов неожиданно привстал, надел свой пуловер с гофрированным испанским воротником, собрался уходить. Ну, куда уходить, господин Кремов? Нет, да, давайте хотя бы напоследок 5 минут почитаем сообщение. Че там?
1: Ну вот по поводу того, где вот альтернативно добывать еду, раз нам тут сказали, что россияне стали меньше покупать в крупных сетях. Вот Егор пишет. Летом можно ловить голубей, а зимой ходить на зайца и лося. Мы еще в аптеку не ходим, уже подорожник пошел.
0: Подожди, а ходить на лося, это в каком смысле?
1: Ты идешь, как бы, лось идет на тебя, ты идешь на лося.
0: Ходить по маленькому, по большому, на зайца еще, а на лося это как...
1: Это совсем по большому, да? Если не повезет и возникнет медведь-шатун, так сходишь, как бы.
0: Да, ходи.
1: Зимой.
0: Ну, нет, я, знаете, я лучше в пятерочку. Там,
1: а на лося нет?
0: Нет, мне на тоже лося нет.
1: А вот наши верные слушатели всегда находятся на нашей страже. Вот, например, Данила пишет. Какой-то петуш в нельзя-грамме написал про вас, что вы пенсия и не подходите для рекорда. Мы его уже вычисляем. Держи в курсе, Данила. Что, как?
0: Это, да, это важно. Мы со своей стороны, да, займемся? Да, хорошо. Мало ему не покажется. Сейчас надо еще подключить, да? Илью Борисовича.
1: А вот как вот добывают еду за рубежом, а конкретно в США, откуда нам пишет Константин, наш постоянный американский корреспондент. Езжу в фудбанк, говорю, что нищий, и заполняю багажник своего пикапа бесплатной едой. И еду домой с улыбкой до ушей.
0: Нам с фудбанками сложнее, да. Нам нет, что, а почему у нас нету?
1: Нет, слушай, теоретически, где-то есть, как бы бездомным раздают еду. Ну, есть места, как бы.
0: Нужно но это точно не называется фудбанк.
1: Нет, конечно, там все сложнее. Там нужно доказательство.
0: Как я скажу, нужно сначала на госуслугах зарегистрироваться, во-первых, я уверен, да. А тут вот в Америках ваших кто угодно, он как какой-нибудь этот прохиндей, типа, кто это пишет, да?
1: Константин!
0: Ну, разумеется,
1: пошел. На пикапе на гигантском приезжает, говорит, что нищий.
0: Конечно, у нас такой, просто такой номер бы не прошел. Сначала на госуслугах, потом Макс скачай, да?
1: Ну да, и только потом же.
0: Потом написать этот, как называется это? От корки до корки, да, заявление. Потом только уже у нас есть фудбанк, есть фудкорт, по-моему, да?
1: Ну это другое, там
0: с едой как?
1: Там деньги берут все-таки за еду. Плохо, конечно, но берут, да.
0: Так, что у нас? У вас тоже кряхтит, да?
1: Что-то гудит сегодня. Может, давление подскочило у нас? Мы же пенсия, да?
0: Да, чуваки, если у... Вот этот тест. Если у вас гудит, то вас тоже надо...
1: То вас вы тоже
0: пенсия. Не подходите. Так, бездомно.
1: Хожу в магаз исключительно за пивком. Не люблю тратить бабки на еду. На это есть супруга. Жиндос из Солигорска. Ну, понимаешь, Жиндос, это так не работает. Если у вас общий бюджет, она тратит твои деньги на еду, если ты не любишь тратить деньги на еду.
0: Меня совсем не это интересует. Меня интересует, а как так случилось, что у Жиндоса из Солигорска есть жена?
1: Ну, поженился, может быть.
0: Жиндос?
1: Да.
0: А Жиндос это от какого слова?
1: Ну, слушай, это, может, должность, может, когда там... Позиция в офисе. Там,
0: нет, просто я бы взял так на месте женщины себя вставлю. Ну, не знаю, вот вы вышли замуж за Жиндоса?
1: Нет, как это?
0: Не, ну если вот представьте, ну
1: если
0: так.
1: Представить, что я женщина? Нет, конечно.
0: Нет, за Жиндоса,
1: да.
0: Знаете, а вот чувак пишет, вот пишет Евгений Попик. Хорош новости читать, давай наши сообщения, а то в бан отправлю. Вот, правильно. Чтоб нас не отправил в бан Попик, Евгений, да, читайте сообщения.
1: А Евгений тоже вроде Жиндос.
0: Ну да, но все-таки Евгений.
1: Так, я тоже хочу знать, где добывать еду. Цены капец, но я смягчил. Да. Картошка месяц назад 30 рублей, сегодня 54, завтра 100. Ну, да, жизнь не стоит на месте.
0: Но зато плюс, человек научился считать. Вот мы до того, как все, вот это все, мы умели так хорошо считать, что сколько завтра будет стоить картошка.
1: Не знаю.
0: А он уже по какой-то формуле,
1: да,
0: он по какому-то алгоритму уже все высчитал. Да, то есть это очень важно. Так, а послезавтра сколько будет стоить? У вас есть какой-то для этого формула?
1: Завтра 100, то послезавтра 300.
0: Так, ладно, все, давайте последнее. Вот пишет Николай. Это Кремова и Хрусталева в эфир. Пусть почитают.
1: А что?
0: Читайте. Ну, вот это, видимо.
1: Вот это?
0: Да.
1: Это же как я буду делать? Это невозможно сейчас в эфире. Это же просто, ну, перестаньте. Мы первая танцевальная, как бы, да? На весь мир вещает.
0: Ну, я уже прочел.
1: Как я это в эфире прочитаю?
0: Так, ну все, почему вы не выступаете по 2 часа или по 3?
1: А мы выступаем. На радио только. А так мы уже и по 5 часов выступаем, как бы, да?
0: Кремов,
1: только места заходят.
0: Кремов в пятницу вечером так выступает, часов по 9.
1: Гала концерт у меня просто, да?
0: Так, все, давайте, напомните.
1: Да что, напомните?
0: Где что
1: сейчас будет? Ну и Кремов, Хрусталев, это радиорекорд. Сейчас будет что-то интересное. Вполне возможно, что будет Team Vox. Но это не точно.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также, тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст Шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

Тот самый саунд, которым мы с вами делимся здесь в рамках нашей радиотусы Рекорд Пати. Разумеется, я желаю всем отличного настроя, прекрасной погоды за окном. Надеюсь, она у вас такая прямо сейчас. На улице весна, а значит, хочется любви, хочется тепла, хочется улыбок, хочется гулять. Давайте заниматься этим, и если вы можете совместить еще и с прослушиванием и танцами под Рекорд Пати, то это вообще максимальный плюс вайбик. А потому давайте стартовать, давайте, как я уже сказал, начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке Рекорд Пати.

0: Комплексная диагностика зубов, стоматологии Реавиз. Консультация, диагностика, составление плана лечения. Всего за 1990 рублей. Улыбка вашей мечты по доступным ценам. Подробности по телефону 321-0707. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама Медицинский университет Реавиз.
1: Компания «Обелиск». Весенние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколение. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Квартиры комфорт-класса от 5 900 000 рублей в жилом комплексе «Ласточка» в Самаре. Высокий уровень комфорта, 3 уровня паркинга, закрытый двор и парк в 5 минутах от дома. Взмывайте над привычным. Звоните 8-846-275-25-25. Застройщик ОСЗ «Каскад Девелопмент». Цена 5 900 000 рублей указана в однокомнатную квартиру площадью 35,2 квадратных метра на 5 этаже. Количество квартир ограничено. Предложение действительно при условии наличия квартир. Подробности на gk-ласточка.ру. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru. Неоферта. 18+.
3: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
4: Экономить Solvi просто, ну а качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.sas.ru.
5: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
6: Рекорд. Реклама в Самаре 212 99 90.

приложении «Ради Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более сотни, если что. Забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки. Ну и, конечно же, продолжайте ваш музыкальный день вместе с мобильным приложением «Рекорда» или прямо сейчас еще 90 минут вместе с «Радио Рекорд» и «Рекорд Пати».

0: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Здесь вас ожидает высокий уровень сервиса, врачи высшей категории, уникальное предложение от «Глаз Клиник», лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Мы находимся по адресу: город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Мега-розыгрыш от сети заправочных станций «Розамира» продолжается. Ты готов стать частью легенды? Выигрывай каждый месяц народный русский внедорожник «Нива Легенд», а также 25 денежных призов. «Розамира». Полный бак, полная свобода. Заправляйся, участвуй и выигрывай. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, срок месте и получения на сайте «Розамира.ру» и мобильном приложении. Срок акции с 1 мая по 31 декабря 2026 года.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт garafit.ru. Начни сегодня.

артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол, колбасный цех и еще много чего интересного. Например, захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, мегамикс от диджея Цветкова. И все это ожидает вас 14 ноября в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, или же 4 декабря в Москве на Лайф-арене. Супердискотека 90-х – это фантастика! Подробности на сайте radiorecord.ru 12+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Добро пожаловать в офтальмологический центр «Глаз Клиник». Лазерная коррекция зрения от 12 500 рублей. Город Самара, улица Ленинская, дом 206.
1: Акция действует до 31 мая. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
3: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация с специалиста.
5: Экономить Сулви просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
6: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
8: Телефон рекламный.

финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там огромное количество интернет-станций. Если что, их там более сотни. Добавить в избранное можно, потому что опция такая имеется. Найти интернет-поток Пати 24/7 легко, ведь это является продолжением нашей радиовечеринки. Ну и, конечно же, есть второй вариант. Это Радио Рекорд. Через полчаса расскажу о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. И выбирайте прямо сейчас, а может, не прямо сейчас, через полчасика, сами, что вам больше нравится. Далее по расписанию еще 30 минут мы танцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: и «Русский час». В общем, огромное количество свежего контента ожидает вас в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее по расписанию я, Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках «Рекорд Клаб Шоу». В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра.
1: «Рекорд

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox. Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и властью данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. О!

0: буквально через несколько секунд. Но прежде забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox. Если не подписаны, подписывайтесь, поболтаем заэфирно. К треку в саппорт-листе отметились Армин Ван Бюрен, Пол Вебстер, Рубин Де Ронде в рамках 1273-го, по-моему, Асота. Потом Сиона Сторис, это шоу Миа Мэнди и его выпуск 9-й, арминовский кик-офф One World Radio. Презент же трека состоялся в подкасте «Космогония» итальянского проекта «Анкестралис» 13 апреля. Прямо сейчас на старте рекорд-клаб-шоу Дэн, Миа Мэнди, Блейк Лайт, «Lights Don't Lie».
1: Рекорд-клаб.

0: британец Крис Авангарда, который замахнулся на инди-саунд, выдает нам сегодня свежую работу Concrete Professional, релиз лейбла Hyperreal 24 апреля с презентом больше, чем за месяц, и не абы где, а гест-миксом в дэнс-департменте у Армин Ван Бюрена, но сильного буста это не дало, и лишь 17 апреля, но до релиза, тем не менее, трек поддержали наши парни Swanky Tunes, следом Мартин Гаррикс, ну а дальше как раз-таки понеслась Оливер Хелденс, Дэвид Гетто, EDX, DJ с Марса, ну и рекорд лап-шоу сегодня, прямо сейчас, ловите эту композицию здесь. Крис Авангарда, Concrete Professional.
1: Рекорд Клаб. Тим

0: Ля куча, что ожидаемо, саппортов. Представил трек EDX, No Excuses. Позже Self от Maguire, Funks Up. За день до релиза композицию подсвечивают Кенни Брайан, в день Свенки Тюнс. Ну а следом не отстает и Армин Ван Бюрен в Dance Department. Прямо сейчас в Record Club Show Maguire, Ян Блонквист, Somebody for a Devil.
1: Record Club.
2: Team

0: можно «Ночь без тебя», если переводить на русский язык. Мелодичный тег, как все мы любим, с презентом в Рекорд Гест Миксе 26 марта. Кстати, новый эпизод Рекорд Гест Микса сразу после Рекорд Клаб Шоу. Да ладно, к саппортам. В середине апреля трек поддержал Магвай, после Ники Ромеро, 18 числа Лукас и Стив, предрелизная сессия Спиннина 24 числа, то есть апреля, с релизом бразильцы Сильвер Панда, ну и прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу. Fiddles, Another Night Without You.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Фауль Хабер. Через 15 минут в Рекорд Клабе. Рекорд Клаб. Тим Вокс.

Рап-шоу. Ну, во-первых, я желаю всем отличного настроения и прослушивания Рекорд Гест Микса. А, конечно же, напоминаю про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального контента, записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба, а также у меня в телеграм-канале все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. И этот новый эпизод тоже там совсем скоро появится. А потому как только вы увидите, что мы его дропнули, обязательно поделитесь с друзьями и переслушайте еще разок. Далее, как я уже говорил, Рекорд Гест Микс. Ну а меня, в свою очередь, зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И адьос, амигос. Пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас очень эксклюзивный микстейп от проекта Айваска. Только его авторские треки в течение этого часа. Слушайте и наслаждайтесь качественной музыкой на Радио Рекорд волне.

Для всех тех, кто только что подключился, с вами The Skulls. Вы слушаете мое радиошоу The Skulls Presents. И сегодня специально для вас гостевой сет сделал загадочный музыкальный проект Айваска. Все это на волне Радио Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд.
0: Dance Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Это Радио Рекорд, с вами я, The Skulls, и, конечно же, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой модной, самой эксклюзивной музыкой со всей планеты. Сегодня у нас сет от проекта

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

0: Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара есть в Макс. Вводи в поиске Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Если что, ссылка есть на наших других площадках, ВК и Телеграм-канале. Мы и там по-прежнему остаемся с тобой. Всегда на связи для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance
0: Radio. Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.